0: Фабиан с беспокойством почувствовал, что как-то упускает нить интервью. Он немного повысил голос. «А кто такой доктор Морис Лорингтон?» Среда вновь стала внимательной. Даже правильнее было бы сказать, насторожилась.
1: «Доктор Морис Лорингтон?»
0: «Да, человек, которого вы просите известить в случае какого-либо чрезвычайного происшествия. Если с вами что-нибудь случится, пока вы у нас работаете». Сейчас девушка выглядела явно очень настороженной. Ее глаза сузились, и она внимательно смотрела на Фабиана. Дыхание ее тоже несколько участилось.
1: «Доктор Лорингтон – старый друг. Он работал врачом в сиротском приюте. После того, как Грэшема удочерили меня, я продолжала ходить к нему каждый раз».
0: Она замолчала. «Каждый раз, когда вам требовалась медицинская помощь», — предположил Фабиан. «Да», — кивнула девушка, радостно улыбнувшись, словно ей предложили совершенно новую причину для посещения врача.
1: «Я ходила к нему каждый раз, когда мне требовалась медицинская помощь».
0: Фабиан хмыкнул. Что-то во всем этом деле было нечисто. Чувствовалось нечто неуловимо дразнящее. Однако девушка на его вопросы отвечала. Этого он отрицать не мог. Безусловно, она не уходила от ответов. «Вы не собираетесь повидаться с ним в октябре?» – поинтересовался он. Вдруг выражение настороженности исчезло, в ее глазах появился страх.
1: «В октябре?»
0: – переспросила Среда с дрожью в голосе. Фабиан прикончил последнюю креветку и вытер губы, не сводя с собеседницы взгляда. «Да, в октябре, мисс Грэшем. Вы подали заявление о месячном отпуске, начиная с 15 октября. 5 лет назад, проработав в фирме Slaughter, Stark & Slingsby 13 месяцев, вы также обратились с просьбой об отпуске в октябре». Фабиана поразило, как она испугалась. Он ощутил гордость от того, насколько оказался прав, решив во всем этом разобраться. Чувство, которое он испытывал к Среде, не сводилось к простому любопытству. Это был инстинкт хорошего кадровика.
1: «Но я прошу отпуск за свой счет. Я не прошу, чтобы мне его оплачивали, мистер Балик. И мне не оплачивали его в прошлый раз».
0: Девушка скомкала салфетку и поднесла ее к лицу. Казалось, она готова выбежать вон из ресторана через заднюю дверь. Краска полностью сошла с ее лица, и кожа стала совершенно белой. «Тот факт, что вам не оплатят время вашего отсутствия, мисс Грэшем», — начал Фабиан, но его прервал подошедший с подносом официант. Когда тот отошел, Фабиан с неудовольствием отметил, что Среда воспользовалась передышкой, чтобы отчасти восстановить самообладание. Хотя она все еще была бледна, на щеках у нее выступили розовые пятна, и теперь девушка сидела, откинувшись на стуле, а не присев на краешек, как раньше. «Тот факт, что вам не оплатят время вашего отсутствия, значения не имеет», — тем не менее продолжал Фабиан. «Это всего лишь логично. В конце концов, каждый год вам предоставляется 2-недельный оплачиваемый отпуск. И в связи с этим я перехожу ко второму пункту. Ежегодно вы обращались с 2 необычными просьбами. Во-первых, вы просили о дополнительном недельном отпуске за свой счет, что в целом составляет 3 недели. Тогда вы просили об отпуске...» «В начале весны», — закончила Среда уже совершенно спокойным голосом.
1: «Вы усматриваете в этом какое-нибудь нарушение, мистер Балик? Поступая подобным образом, я избегаю конфликтов с другими девушками, а кроме того, фирма может быть уверена, что секретарь будет в офисе в течение всего лета».
0: «Здесь нет никакого нарушения, персе. Под этим я подразумеваю», — терпеливо объяснил он, «что в таком положении дел нет нарушения как такового, но остаются неясности. Возникают предпосылки для организационной путаницы, а неясности, мисс Грэшем, неясности, организационная неразбериха не должны иметь места при хорошо налаженной работе офиса». Фабиан с удовлетворением отметил, что она снова занервничала.
1: «Значит ли это... Вы хотите сказать мне, что меня могут уволить?»
0: «Не исключено», — согласился Фабиан, забыв, однако, добавить, что такое вряд ли могло произойти в подобном случае, когда, с одной стороны, секретарша в целом прекрасно справлялась с работой, а с другой стороны, была так безобидна, как Среда Грэшем. Прежде чем продолжать, он тщательно срезал с длинного куска ростбифа полоску желтого жира. «Посмотрите на это вот с какой точки зрения. Что получится, если каждая из девушек в офисе каждый год станет обращаться за дополнительным недельным отпуском? пусть даже неоплачиваемым, как тому и следует быть. А кроме того, раз в несколько лет захочет получать дополнительный месячный отпуск. Что же это у нас будет за офис, мисс Грэшем? О налаженной работе тут, безусловно, и речи быть не может. С подобающей тщательностью пережевывая ростбиф, Фабиан следил за задумчивым выражением ее лица и внутренне радовался, что ему не пришлось выдвигать подобного рода аргументы перед какой-нибудь сотрудницей побойчее, к примеру, перед Арлет Стейн. Он знал, что 30-летняя вдовушка с соблазнительными бедрами тут же отрезала бы.
1: «Но каждая девушка об этом не просит, мистер Балик».
0: Стейн не волновало, что подобная софистика ничего, кроме усмешки, не заслуживала. Среда, надо отдать ей должное, была не из тех людей, кто готов ринуться в подобную контратаку. Она в растерянности покусывала губы и пыталась придумать вежливый выход из положения, как и подобает хорошему служащему. Выход существовал лишь один, и через секунду она должна была найти его. Что она и сделала.
1: «Может, будет лучше...»
0: Среда глубоко вдохнула.
1: «Может, будет лучше, если я расскажу вам о причине отпусков?»
0: «Да», — ответил Фабиан искренне. «Действительно, так будет лучше, мисс Грэшем. Тогда я, как менеджер офиса, смогу действовать на основании фактов, а не загадок. Я узнаю ваши причины, взвешу их, оценю их серьезность, а также вашу полезность как секретаря, и сопоставлю все это с той дезорганизацией, которую вносит ваше отсутствие в каждодневную работу фирмы Слоттер, Старк и Слингсби». Девушка казалась обеспокоенной и растерянной.
1: «Мне бы хотелось немного подумать, если не возражаете».
0: Фабиан великодушно взмахнул вилкой с цветной капустой. «О, ни в коем случае не торопитесь. Все внимательно обдумайте, не говорите ничего такого, чего сами не хотели бы мне рассказать. Разумеется, все, что вы решите рассказать мне, останется строго между нами. Я буду рассматривать это, мисс Грэшем, как служебную информацию, а не как личную. А пока вы думаете, вполне можете начать есть свою сырую капусту, пока она не остыла», — добавил он с начальственным смешком. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Девушка кивнула ему с полуулыбкой, завершившейся вздохом, и с рассеянным видом занялась капустой.
1: «Видите ли», — вдруг начала она, словно нашла удачную отправную точку, «со мной иногда случаются вещи, которые не происходят с другими людьми».
0: «Это, я бы сказал, вполне очевидно».
1: «Нет, не что-то плохое. Я хочу сказать, не то, что газеты назвали бы плохим. Они больше, что ли, физические. Это вещи, которые могут происходить с моим телом».
0: Фабиан доел, откинулся на стуле и скрестил руки. «Нельзя немного поконкретнее? Если...» Тут его поразила чудовищная догадка. «Если это не то, что называется женские проблемы. В таком случае, безусловно...» На этот раз Среда даже не покраснела.
1: «О, нет, вовсе нет. Во всяком случае, в очень незначительной степени. Это другие вещи. Например, мой аппендикс. Я должна каждый год удалять аппендикс».
0: «Ваш аппендикс?» Фабиан пытался осмыслить услышанное. «Каждый год? А у человека только один аппендикс, и когда его удаляют, он не вырастает снова?»
1: «Мой вырастает. Каждый год, 10 апреля, у меня начинается аппендицит, и я вынуждена ложиться на операцию. Поэтому-то я и беру отпуск весной. А еще зубы. Каждые 5 лет у меня выпадают все зубы. Они начинают выпадать примерно в это время, и у меня есть зубные пластинки, которые сделали, когда я была еще маленькой. Я надеваю их, пока зубы не начинают снова расти. Потом, приблизительно в середине октября, выпадает последний зуб, и начинают идти новые. Пока они растут, я не могу носить зубные пластины, и какое-то время выгляжу несколько странно. Поэтому я прошу об отпуске осенью. В середине ноября новые зубы почти вырастают, и я возвращаюсь на работу».
0: Среда глубоко вздохнула и застенчиво посмотрела на Фабиана. По всей видимости, это было все, что она могла рассказать или хотела рассказать. Во время десерта он неотступно размышлял над ее словами. Наверняка она не лжет. Такие девушки, как Среда Грэшем, никогда не лгут. По крайней мере, не до такой степени. И не своему начальнику. «Да», — наконец произнес Фабиан. «Все это, конечно, весьма необычно».
1: «Да», — подтвердила она. «Весьма необычно».
0: «А у вас есть еще что-нибудь Я хочу сказать какие-то другие странности. А, черт, есть что-нибудь еще? Среда подумала.
1: Есть. Но если вы не возражаете, мистер Балик, я бы лучше не...
0: Фабиан решил проявить твердость. Смотрите, мисс Грэшем, строго произнес он. Давайте оставим игры. Раз уж вы решили поделиться, причем сами и все взвесив, то теперь я должен настаивать на том, чтобы знать полную правду и ничего, кроме полной правды. Какие еще физические затруднения вы испытываете? Это сработало. Она чуть покачнулась на стуле, снова выпрямилась и сказала:
1: «Извините, мистер Балик, мне бы никогда не пришло в голову играть с вами. Есть еще множество вещей, однако они никак не влияют на мою работу. Например, у меня на ногтях растут крохотные волоски. Видите?»
0: Фабиан поглядел на руку, протянутую ему через стол. На блестящей твердой поверхности каждого ногтя он рассмотрел почти микроскопические волоски. «Что еще?»
1: «Ну, мой язык. У меня несколько волосков на нижней стороне языка. Хотя они меня не беспокоят, никак не беспокоят. И еще мой... мой...»
0: «Да», — подбодрил Фабиан. «Кто бы мог подумать, что бесцветная, маленькая среда, Грэшем...»
1: «Пупок. У меня нет пупка».
0: «У вас нет? Это же невозможно!» — взорвался он. Фабиан почувствовал, что очки сползают у него с носа. «Пупок есть у всех! У всех живущих! У всех, кто родился!» Среда кивнула, ее глаза расширились и неестественно блестели.
1: «Может быть...»
0: — начала она и вдруг неожиданно расплакалась. Девушка закрыла лицо ладонями и всхлипывала сквозь них. От рыданий, горьких, отчаянных, ее плечи поднимались и опускались. Поднимались и опускались. Фабиан остолбенел, что сделало его совершенно беспомощным. Никогда раньше, никогда в жизни ему не доводилось сидеть в переполненном ресторане с рыдающей девушкой.
1: «Ну, мисс Грэшем, среда!»
0: Он ухитрился выйти из оцепенения и с раздражением услышал высокие испуганные нотки в своем собственном голосе.
1: «Ну зачем вы так? Конечно же, так не надо, а? Среда!» «Может быть...»
0: — пробормотала она между всхлипываниями.
1: «Может быть, это и есть ответ?»
0: «Какой ответ?» — громко спросил Фабиан в отчаянной надежде вовлечь ее в какой-нибудь разговор.
1: «Что? Что родилась? Может... может, я не родилась? Может, меня сделали?»
0: И тут, как будто до этого у нее была просто разминка, у Среды действительно началась истерика. Фабиан Балик наконец понял, что ему нужно сделать. Он расплатился, обнял девушку за талию и полувынес ее из ресторана. Маневр удался. Она начала успокаиваться, едва оказавшись на свежем воздухе. Оперлась о стену здания и уже не плакала, только ее плечи вздрагивали, но все реже и реже. Наконец Среда икнула и, шатаясь, повернулась к нему. Можно было подумать, что ее лицо нарочно терли скипидарной тряпкой художника.
1: «Извините, мне ужасно жаль. Со мной такого уже много лет не было. Но, видите ли, мистер Балик, я много лет не говорила о себе».
0: «Тут на углу есть отличный бар», — перебил он, почувствовав огромное облегчение. Какое-то время ему казалось, что она будет плакать целый день. «Давайте забежим туда, и я чего-нибудь выпью. А вы можете зайти в дамскую комнату и привести себя в порядок». Фабиан взял девушку за руку и отвел в бар. Там он забрался на высокий стул и заказал себе двойную порцию бренди. «Вот это приключение! И какая странная, странная особа!» Конечно, ему не следовало так на нее давить, особенно в отношении того, к чему она столь болезненно относилась. Впрочем, разве он виноват, что девица так чувствительна? Фабиан тщательно и всесторонне рассмотрел данный вопрос и решил его в свою пользу. Нет, определенно, он не виноват. Но какая история? Надо же, подкидыш, аппендикс, эти зубы, волосы на ногтях и языке. И, наконец, нет пупка. Надо все обдумать. Возможно, тогда он и придет к какому-нибудь мнению. Но в одном он был уверен. Уверен так же, как в собственных способностях руководящей работе. Среда Грэшем не солгала ни в одной мелочи. Среда Грэшем просто была не из тех девушек, которые выдумывают о себе разные захватывающие истории. Когда она снова присоединилась к нему, Фабиан уговорил ее выпить. «Это поможет вам взять себя в руки». Она отнекивалась, говорила, что почти не пьет, однако он настаивал, и среда сдалась.
1: «Мне все равно. Закажите вы, мистер Балик».
0: Втайне Фабиану очень нравилось ее послушание. Не делает замечаний, не дерзит, как большинство других. Хотя за что это она могла делать ему замечания? «Вы все еще слегка не в себе. Когда вернемся, не ходите на свое место, а ступайте прямо к мистеру Осборну и закончите диктовку. Незачем давать девушкам повод для разговоров. Я за вас распишусь». Она покорно склонила голову и продолжала отхлебывать из маленькой рюмки. «А что это вы такое сказали в ресторане? Я уверен, вы не возражаете, чтобы мы обсудили это сейчас. Насчет того, будто вы не родились, а были сделаны. Странные, согласитесь, слова». Среда вздохнула.
1: «Это не моя мысль. Доктора Лорингтона. Много лет назад, когда он обследовал меня, ну, в общем, у него сложилось впечатление, будто меня сделал дилетант. Сделал кто-то, у кого не было всех чертежей, или он их не понимал, или работал кое-как».
0: «Хм». Фабиан заинтригованно уставился на нее. Среда выглядела совершенно нормально. Даже, собственно говоря, лучше, нежели нормально. А между тем... Позже днем он позвонил Джиму Радду и договорился о встрече сразу после работы. В колледже Джим Радд жил с ним в одной комнате, а теперь он был врачом и наверняка сумеет внести в это дело ясность. Но Джим Радд не очень-то ему помог. Он терпеливо выслушал рассказ Фабиана о девушке, с которой я недавно познакомился, а когда тот закончил, откинулся на спинку новенького крутящегося кресла и вытянул губы в сторону своего диплома. Тот в аккуратной рамке висел на противоположной стене. «Фаб, ты точно помешан на таинственных женщинах. Ты такой потрясающе организованный, уравновешенный, педантичный парень. У тебя настоящий талант ко всяким земным вещам. И ты всегда находишь себе самых невероятных женщин. Впрочем, это твое личное дело. Может, у тебя такой способ вносить в ежедневную рутину немного экзотики. А может, это протест против серости бакалейной лавки твоего отца?» «В этой девушке нет ничего таинственного», — раздраженно ответил Фабиан. «Простая маленькая секретарша, очень хорошенькая, вот и все».
2: «Будь по-твоему, для меня она таинственная. По мне, она мало чем отличается, если судить из твоих слов, от той чокнутой белогвардейской русской дамы, вокруг которой ты увивался, когда мы учились на первом курсе. Ты знаешь, кого я имею в виду.
1: Как ее звали?
0: Сандра?
1: Слушай, Джим,
0: да что с тобой? Сандра была ящиком с динамитом, который всегда взрывался прямо мне в лицо. А эта девчушка бледнеет и умирает, стоит мне только повысить голос. К тому же я действительно был влюблен в Сандру как щенок. А с этой девушкой, я тебе уже говорил, я только что познакомился и к ней ровным счетом ничего не испытываю». Молодой доктор усмехнулся. «Поэтому ты пришел ко мне в офис, чтобы проконсультироваться. Ладно, дело твое. Что ты хотел узнать?»
3: «В чем причина всех этих физических особенностей?»
0: Доктор Рад встал с кресла и уселся на край письменного стола.
1: «Во-первых, — сказал он, — соглашаешься ты с этим или нет, но она человек с очень расстроенной психикой. На это указывает истерика в ресторане и фантастический вздор, который она плела тебе о своем теле, говорит о том же. Так что здесь у тебя уже кое-что есть. Если хотя бы 1% из того, что она рассказала, правда, то это можно было бы объяснить в терминах психосоматической неуравновешенности. В медицине пока не очень понятно, как подобные механизмы работают, но одно представляется несомненным. Всякий, у кого сильно расстроена психика, также обязательно обладает и физическими расстройствами».
0: Фабиан некоторое время обдумывал эти слова.
3: «Джим, ты просто не представляешь себе, что значит для заурядной секретарши сказать неправду менеджеру офиса. Раз, другой могут что-нибудь выдумать. Почему вчера не явилась на службу, это да, но не такие истории, и не мне».
0: Рад пожал плечами.
3: «Не знаю, кем они там тебя воображают. Я у тебя не работаю, Фаб. Но все, что ты говоришь, для психа значения не имеет. А я вынужден считать ее именно психом. Слушай, кое-что из того, что она тебе рассказала, невозможно. Кое-что описано в медицинской литературе. Например, известны надежно задокументированные случаи, когда в течение жизни у человека несколько раз менялись зубы. Это биологические курьезы, встречаются один раз на миллион индивидов. А остальное? И все случилось с одним человеком? Я тебя умоляю. Кое-что я видел сам. Я видел волосы у нее на ногтях. Ты видел что-то у нее на ногтях. Это может быть все, что угодно из десятка различных вариантов. Я уверен в одном, это не волосы. Вот тут-то она и выдала себя. Черт возьми, парень, волосы и ногти фактически один и тот же орган. Один не может расти на другом. А пупок? Отсутствие пупка. Джим Рад вскочил на ноги и начал быстро шагать по кабинету. «Хотелось бы мне знать, зачем я теряю с тобой столько времени?» – пожаловался он. «Человек без пупка или вообще любое млекопитающее без пупка – то же самое, что насекомое с температурой тела 37,7. Этого просто не может быть! Такого не существует!» Казалось, доктор Рад все больше и больше расстраивается, обсуждая этот вопрос. Он ходил по кабинету и все время отрицательно качал головой. Фабиан предложил: «Предположим, я привожу ее к тебе в кабинет. И предположим, ты обследуешь ее и не находишь пупка. Просто вообрази на секунду. Что бы ты тогда сказал?»
4: «Сказал бы, что это пластическая хирургия», — немедленно ответил доктор.
3: «Напоминаю, я совершенно убежден, что она никогда не проходила такого обследования, но если проходила и пупка не оказалось, то единственный ответ — пластическая хирургия». «С какой стати кому-то придет в голову делать пластическую операцию на пупке?»
4: «Не знаю. Не имею ни малейшего понятия. Возможно, несчастный случай. Или безобразное родимое пятно на этом месте. Однако позволь тебе сказать, что останутся шрамы. Она должна была родиться с пупком».
3: Рад вернулся к столу и взял бланк рецепта.
4: «Фаб, давай-ка я напишу тебе адрес хорошего психиатра. Еще во время той истории с Сандрой я подумал, что у тебя есть какие-то личные проблемы, которые однажды могут выйти из-под контроля. Этот человек один из лучших».
3: Мистер Балик удалился.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Уильям Тен. Дитя среды. Окончание. Когда Фабиан предложил ей встретиться вечером, то увидел, что она ужасно разнервничалась. Так обычно не волнуется даже по поводу свидания с боссом. Поэтому Фабиан был озадачен. Но он выжидал и развлекал девушку по полной программе. Под конец вечера, после ужина и после театра, когда они сидели с бокалами вина в уголке маленького ночного клуба, он спросил об этом прямо. «Среда, ты не часто ходишь на свидание, так ведь?»
1: «Нет, не часто, мистер Балик. То есть Фабиан», — ответила она и смущенно улыбнулась, вспомнив, что ей на вечер дана привилегия называть его по имени. «Обычно мы ходим куда-нибудь с подругами. Обычно я отказываюсь от свиданий».
0: «Почему? Так ты не сможешь найти мужа. Ведь ты хочешь выйти замуж?»
2: Среда медленно покачала головой.
1: «Не думаю. Я боюсь. Не замужества, детей. Я не думаю, что такой человек, как я, должен иметь ребенка».
0: «Чепуха. Разве есть тому какие-нибудь рациональные противопоказания? Чего ты боишься? Что родится чудовище?»
1: «Я боюсь, что может родиться что угодно. Я думаю, если у меня такое странное тело, то не следует рисковать с ребенком. Доктор Лорингтон тоже так считает. А потом еще это стихотворение».
0: Фабиан поставил бокал на стол. «Стихотворение? Какое стихотворение?»
1: «Да знаете, про дни недели. Я выучила его, когда была маленькой, и оно еще тогда меня напугало. Оно вот как звучит. Ребенок понедельника лицом хорош. Ребенок вторника мил и пригож. С ребенком среды хлопот полон рот. Ребенок четверга далеко пойдет. Ребенок пятницы все отдает». И так далее. Когда я жила в приюте, я часто говорила себе: «Я среда. Я не такая, как другие девочки. Я многим отличаюсь от них. И мой ребенок...»
0: «А кто тебя так назвал?»
1: «Меня оставили около приюта в канун Нового года, в среду утром. Поэтому и решили так назвать, особенно когда увидели, что у меня нет пупка. А потом я вам рассказывала, когда Грэшем меня удочерили, я взяла их фамилию».
0: Фабиан крепко сжал руку сотрудницы своими ладонями и с удовольствием почувствовал, что ногти у нее все-таки волосатые. «Ты очень хорошенькая девушка, Среда Грэшем». Увидев, что он говорит это искренне, она вспыхнула и опустила глаза. «И у тебя действительно нет пупка?»
1: «Нету, действительно».
0: «А чем еще ты отличаешься?» — спросил Фабиан. «Я имею в виду, кроме того, о чем ты рассказывала».
1: «Ну...»
0: — она задумалась.
1: «Вот еще мое кровяное давление».
0: «Расскажи», — попросил он. И она рассказала.

0: Через два дня Среда сообщила Фабиану, что с ним хочет встретиться доктор Лорингтон. Наедине. Весь путь до окраины города он прошел пешком, от волнения покусывая костяшки пальцев. Ему хотелось задать столько вопросов. Доктор Лорингтон был высоким, весьма немолодым мужчиной с бледной кожей и совершенно седыми волосами. Двигаясь очень медленно, он жестом пригласил Фабиана сесть в кресло и посмотрел ему в лицо внимательно и тревожно. «Среда говорит мне, что вы часто встречаетесь с ней, мистер Балик. Могу я спросить, с какой целью?» Фабиан пожал плечами. «Мне нравится эта девушка. Она меня интересует».
1: «Интересует как?»
0: «Интересует в клиническом смысле, как интересный экземпляр». «Что за странная формулировка, доктор? Она красивая девушка и очень милая. Почему она должна интересовать меня, как какой-то экземпляр?» Доктор погладил невидимую бороду, все еще пристально рассматривая Фабиана.
1: «Она красивая девушка», — согласился он. «Но красивых девушек много.
0: Вы, очевидно, честолюбивый молодой человек. И также очевидно, что вы отнюдь не принадлежите к ее классу. Из того, что Среда рассказала мне, а должен вас уверить, что говорила она только хорошее, у меня сложилось вполне определенное впечатление. Вы смотрите на нее, как на некий экземпляр. Но на экземпляр, скажем так, которому вы испытываете тягу коллекционера. Откуда у вас это чувство, я понять не могу, поскольку очень мало о вас знаю. Тем не менее, какие бы дифирамбы она вам ни пела, у меня есть серьезное основание считать, что вы не испытываете к ней естественного, обычного эмоционального интереса. А теперь, когда я вас увидел, я вполне убедился, что так оно и есть».
2: «Рад слышать, что она поет мне дифирамбы». Фабиан попытался изобразить что-то вроде застенчивой улыбки.
1: «Вам не о чем беспокоиться, доктор». «Думаю, что беспокоиться есть о чем и о многом. Откровенно говоря, мистер Балик, ваша внешность подтвердила мои прежние впечатления. Определенно могу сказать, что вы мне не нравитесь. Более того, мне не нравится ваше отношение к Среде».
2: Фабиан секунду подумал и пожал плечами. «Очень жаль. Только вряд ли она будет считаться с вашим мнением. Она слишком долго жила без мужского окружения, и ей слишком льстит, что я ухаживаю за ней».
1: «Ужасно боюсь, что вы правы. Послушайте меня, мистер Балик. Я очень привязан к Среде и знаю, насколько она доверчива. Я прошу вас, почти как отец, оставить ее в покое. Я заботился о ней с тех самых пор, как бедняжка оказалась в сиротском приюте. Я несу ответственность за то, что сохранил в тайне ее случай, и он не попал в медицинские журналы. Я сделал это для того, чтобы дать ей хоть какой-то шанс на нормальную жизнь. Теперь я отошел от практики. Среда Грэшем мой единственный постоянный пациент. Неужели вы не можете отыскать в своем сердце хоть немного доброты и больше не встречаться с ней?»
2: «А что это значит, будто она сделана, а не родилась?» — перешел в наступление Фабиан. «Она говорит, так вы заявили». Старик вздохнул и долго качал головой.
1: «Это единственное разумное объяснение», — наконец с грустью сказал доктор, принимая во внимание соматические неточности и противоречия.
2: Фабиан сцепил руки и в задумчивости потерся локтями о ручки кресла.
1: «Вы когда-нибудь допускали, что может существовать другое объяснение? Вдруг она мутант, новый продукт человеческой эволюции или отпрыск существ из другого мира, которые, скажем, случайно оказались на этой планете?»
0: «В высшей степени маловероятно», — ответил доктор Лорингтон.
1: «Ни одно из ее физических отклонений не является особенно полезным в какой-либо мыслимой окружающей среде, возможно, за исключением постоянно обновляющихся зубов. И ни одно из этих отклонений не смертельно. Они, скорее, попросту неудобны. Как врач, который за свою жизнь исследовал множество людей, я бы сказал, что Среда полностью, безусловно, является человеком. Она просто несколько, как бы это выразиться, дилетантская».
2: Доктор выпрямился в кресле.
1: «И еще кое-что, мистер Балик. Я считаю, что чрезвычайно нежелательно таким людям, как Среда, заводить собственных детей.
2: У
0: Фабиана глаза загорелись любопытством.
1: Почему? Какими будут дети?
0: Они могут быть абсолютно любыми, даже самыми невообразимыми. При таком беспорядке в нормальной физической системе модификации репродуктивных функций также могут быть огромны.
1: Поэтому я и прошу вас, мистер Балик, перестать видеться со средой, не подталкивать ее к мыслям о замужестве. Я убежден, что именно эта девушка не должна иметь детей.
0: Ладно, ладно. Фабиан встал и протянул руку. Очень вам благодарен, доктор.

0: Среда, естественно, страдала из-за того, что близкие ей мужчины не понравились друг другу. Однако не вызывало никаких сомнений то, чью сторону она примет в случае кризиса. Долгие годы полного эмоционального голода привели к безудержному обжорству. Как только Среда позволила себе думать о Фабиане в романтическом духе, она пропала. Она даже сказала ему, что, работая в офисе, где они удачно скрывали свои развивающиеся отношения, старалась исключительно ради него. Фабиану преклонение молоденькой секретарши очень нравилось. Большинство женщин, с которыми он был знаком, начинали относиться к нему со все возрастающим презрением по мере того, как шло время. Среда же день ото дня все больше им восхищалась, становилась все податливее, все зависимее. Правда, ее ни в коем случае нельзя было назвать очень умной. Зато она была, говорил он себе, исключительно хорошенькой и потому вполне презентабельной. Чтобы обезопасить себя, он под предлогом обсуждения сугубо кадровых вопросов нашел случай исповедаться мистеру Слотеру, старшему компаньону фирмы. Мимоходом упомянул, что его заинтересовала одна из девушек в секретариате. Не будет ли у высшего руководства возражений против этого?
1: «Возможно, заинтересовала до такой степени, чтобы жениться?» — спросил мистер Слотер, изучая Фабиана из-под невероятно густых бровей.
0: «Возможно. Это было бы очень хорошо, сэр, если у вас нет
1: «Никаких возражений, мой мальчик. Никаких возражений. Мне, как правило, не нравятся сотрудники, которые флиртуют со своими секретаршами. Но если все это делается тихо и кончается браком, то для офиса это может быть даже очень полезно. Мне бы хотелось видеть тебя женатым и остепенившимся. Это, возможно, и других одиноких людей у нас наведет на разумные мысли. Только предупреждаю тебя, Балик, ни-ни. Шуры-муры, особенно в рабочее время, исключены».
0: Вполне довольный, Фабиан теперь посвятил себя тому, чтобы отделить Среду от доктора Лорингтона. Он обратил ее внимание на то, что старик долго не протянет и должен постоянный врач, который был бы достаточно молодым, чтобы помогать ей в затруднительных случаях на протяжении всей жизни. Молодой доктор, вроде Джима Рада, например. Среда всхлипывала, однако подолгу ссориться с Фабианом совершенно не могла. В конце концов, она поставила лишь одно условие – чтобы доктор Рад сохранял ту секретность, которую некогда ввел Лорингтон. Она не хотела становиться курьезом медицинских журналов или газетной сенсацией. Фабиан согласился, и отнюдь не только из великодушия. Ему хотелось, чтобы ее странности принадлежали только ему. Сандру он носил на груди, как пылающий бриллиант, висящий на цепочке. А Среду он станет хранить в крохотном замшевом мешочке, время от времени рассматривая ее в одиночестве, как скупец. А через какое-то время у него может появиться и другой бриллиант, поменьше. Джим Рад согласился на его условия и был поражен.
2: «Совершенно никакого пупка!» — воскликнул он, выйдя в приемную к Фабиану после первого осмотра. «Я пальпировал кожу в поисках шрамовой ткани, но на нее нет даже и намека! Да это еще что? У девушки нет различимых систол и диастол! Старик, ты понимаешь, что это значит?»
1: «В настоящий момент это меня не интересует», — сказал Фабиан. «Может, позже? Ты думаешь, сможешь помочь ей со всеми этими физическими проблемами, если они возникнут?»
2: «Да, разумеется. Во всяком случае, не хуже, чем тот старый доктор».
0: «А как насчет детей? У нее могут быть дети?»
1: Рад развел руками.
2: «Почему бы нет? Несмотря на все свои особенности, Среда, на удивление, здоровая молодая женщина. И у нас нет никаких оснований считать, что ее состояние, как бы мы его ни называли, наследственное. Конечно, в какой-то мере это возможно, но на основании свидетельств...»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Они поженились прямо перед началом отпуска Фабиана в городской ратуше. После обеда

0: Веда молодые вернулись в офис и всем об этом сообщили. Фабиан уже нанял нового секретаря вместо своей жены. Через 2 месяца он добился того, что Среда забеременела. Его поразило, как она расстроилась, особенно если принять во внимание, что с самого начала семейной жизни он приучал ее к кротости. Фабиан пытался быть непреклонным и сказал ей, что и слушать не желает никакого вздора. Доктор Рад считает, что есть все основания ожидать рождения нормального ребенка, и все. Однако это не сработало. Тогда он попробовал мягкий юмор, лесть. Даже брал жену на руки и говорил, что любит ее слишком сильно, чтобы не хотеть маленькую девочку, похожую на нее. Не сработало и это.
1: «Фабиан, дорогой!» – стонала Среда. «Ну как ты не понимаешь? У меня не должно быть детей! Я не такая, как другие женщины!»
0: Наконец он прибег к тому, что берег в качестве последнего резерва вот на этот экстренный случай. Взял с полки книгу и раскрыл ее. «Я понимаю», — сказал он. «В тебе, говорит, наполовину доктор Лорингтон с его предрассудками 19 века и наполовину дурацкий маленький фольклорный стишок, который ты прочитала в детстве и который произвел на тебя жуткое впечатление. Так вот, с доктором Лорингтоном я поделать ничего не могу. Зато кое-что могу сказать тебе об этом стихотворении. Прочитай-ка». Она прочитала. Б. Л. Фарджон. Дни рождения. Ребенок понедельника лицом хорош. Ребенок вторника мил и пригож. Ребенок среды щедро все отдает. Ребенок четверга трудится весь год. С ребенком пятницы хлопот полон рот. Ребенок субботы далеко пойдет. Воскресный ребенок и весел, и смел. Здоров и талантлив. Во всем преуспел. Среда подняла глаза и смахнула слезы с ресниц.
1: «Ну, я не понимаю»,
0: — озадаченно пробормотала она.
1: «Это не то, которое я читала».
0: Фабиан сел рядом с ней и терпеливо объяснил. «В том стихотворении, которое читала ты, переставлены 2 строчки, правильно? У детей среды и четверга были те строки, которые в этом варианте у детей пятницы и субботы, и наоборот. Так вот, первоначально это было старинное деванширское стихотворение, и никто наверняка не знает, какая из версий правильная. Я разыскал его специально для тебя. Мне просто хотелось показать тебе, какая ты была глупенькая, основывая все свое отношение к жизни на нескольких стихах, которые можно прочитать в любой последовательности, не говоря уж о том, что они были написаны за несколько веков до того, как кому-то пришло в голову назвать тебя средой». Она обняла Фабиана и крепко прижалась к нему.
1: «Фабиан, дорогой, не сердись на меня. Просто я так

Джим Рад тоже был немного обеспокоен. «О, я вполне уверен, что все будет в порядке, но мне бы хотелось подождать, немного лучше познакомиться с пациентом. И еще одно, Фаб, потребуется первоклассный акушер. Мне никогда и в голову не приходило делать это самому. Я смогу договориться, чтобы он молчал насчет среды и все такое. Но как только она попадет в приемный покой, то тут никаких гарантий уже быть не может. В ней слишком много всяких странностей. Какая-нибудь медсестра обязательно заметит». «Сделай все по высшему классу», — попросил товарища Фабиан. «Мне не хочется, чтобы моя жена оказалась в центре дешевой шумихи, если это возможно. Ну а если нет, то пора среде учиться жить в реальном мире».

0: Период беременности проходил достаточно хорошо. Никаких осложнений, помимо обычных, почти не было. Специалист-акушер, которого нашел Джим Рад, был также заинтригован странностями среды, как и все остальные, но он сказал им, что беременность протекает своим чередом, и плод, по-видимому, развивается удовлетворительно. Среда снова стала веселой и жизнерадостной. Если не принимать во внимание ее маленькие страхи, рассуждал Фабиан, она оказалась на удивление хорошей и расторопной женой. Хотя среда и не блистала на вечеринках, где они встречались с другими супружескими парами из Слотер, Старк и Слингсби, но и ни разу не совершила какого-нибудь заметного опрометчивого шага. Фабиан достаточно привязался к ней, поскольку она безоговорочно подчинялась ему во всех мелочах, и ему совершенно не на что было жаловаться. Днем Фабиан был в офисе, вникая в сухие мелкие детали делопроизводства и кадровых вопросов, причем справлялся со своими обязанностями куда лучше, чем ранее. А вечера и выходные проводил с человеком, которого имел все основания считать самой необыкновенной женщиной на Земле. Он испытывал огромное удовлетворение. Незадолго до родов среда умоляла разрешить ей только один раз съездить к доктору Лорингтону. Фабиану пришлось отказать, хотя и с сожалением, но твердо. Среда. Дело не в том, что он даже не прислал нам поздравительные телеграммы или подарка на свадьбу. На самом деле мне это безразлично. Я не тот человек, который держит зло. Но ты сейчас в хорошей форме. Ты преодолела большинство своих глупых страхов. А Лорингтон возьмет, да и опять их оживит. И она по-прежнему делала то, что он говорил. Без споров, без жалоб. Она и правда была хорошей женой. Фабиан с нетерпением ждал появления ребенка. Однажды ему позвонили в офис из больницы. У среды начались схватки прямо на приеме у акушера. Ее срочно доставили в больницу, и вскоре после этого она родила девочку. И мать, и ребенок чувствовали себя хорошо. Фабиан открыл коробку сигар, которую берег специально для подобного случая. Он угостил ими коллег и получил поздравления от всех, вплоть до мистера Слоттера, мистера Старка и обоих мистеров Слингсби. После этого он поехал в больницу. Фабиан вошел в родильный корпус и сразу же почувствовал что-то неладное. Люди как-то странно смотрели на него, а потом быстро отводили глаза. Он слышал, как медсестра сказала у него за спиной:
1: «Это, наверное, отец».
0: У него пересохли губы. Мистера Балика отвели к жене. Среда лежала на боку, поджав ноги к животу. Она тяжело дышала и, кажется, была без сознания. Что-то в ее позе заставило его ощутить острое неудобство. Однако он никак не мог понять, что же именно.
2: «Я думал, роды должны были быть естественными», — сказал Фабиан. «Она говорила мне, что вы не собираетесь применять анестезию».
1: «Мы не применяли анестезию», — ответил ему акушер. «Теперь давайте пройдем к вашему ребенку, мистер Балик».
0: Молодому отцу повязали на лицо маску и провели его в стеклянную комнату, где новорожденные младенцы лежали в крохотных кроватках. Он двигался медленно, неохотно. В голове разрасталась пронзительная мелодия непостижимого бедствия. Медсестра вытащила ребенка из кроватки, которая стояла в углу, в стороне от других. Когда Фабиан подошел поближе, то почувствовал огромное облегчение, увидев, что ребенок выглядит абсолютно нормально. Никаких видимых отклонений не было. Дочь среды не будет уродом. Вдруг младенец протянул к нему руки.
3: «О, Фабиан, дорогой мой!»
0: Прошепелявил он беззубыми деснами и таким ужасно знакомым голосом.
3: «О, Фабиан, дорогой! Случилась самая странная, самая невероятная вещь.

0: Вы слушали рассказ Уильяма Тенна «Дитя среды».
1: Барри Пероун. Провал памяти. Анникстер почувствовал братскую нежность к этому человечку и положил ему руку на плечо, отчасти из симпатии, отчасти, чтобы не упасть. С 7 часов вечера он добросовестно поглощал спиртное. Было уже около полуночи, и все вокруг виднелось ему как бы в тумане. В вестибюле оглушительно гремела задорная музыка. Сойдешь 2 ступеньки вниз, там много столиков, много народу, много шума. Анникстер понятия не имел, как называется это заведение, когда и как он сюда попал. С 7 вечера он уже побывал в стольких кабачках. «Глядишь, ни с того ни с сего», — сказал Анникстер, тяжело опираясь на человечка. «Нам дает пинка женщина или же дает пинка судьба?» «На самом-то деле это одно и то же — женщина и судьба». «Ну и что? Ты думаешь, все кончилось?» Ты уходишь из дома, размышляешь, садишься за столик, пьешь, размышляешь, и в конце концов оказывается, что у тебя родилась самая блестящая идея за всю твою жизнь. И все начинается вновь, сказал Анникстер. Это и есть моя философия. Чем больше драматурга бьют, тем лучше он работает. Он так горячо жестикулировал, что чуть не упал. Но человечек его подхватил. Да, на этого человечка можно было положиться. Рука у него была сильная. Складка губ тоже говорит о силе. Прямая бесцветная линия. Очки с шестиугольными стеклами. Жесткая фетровая шляпа. Элегантный серый костюм. Рядом с побагровевшим Анникстером он казался бледным, прилизанным. Девушка-гардеробщица равнодушно смотрела на них из-за барьера. «Не думаете ли вы, — сказал человечек, — что пора бы отправиться домой? Я чрезвычайно польщен, что вы рассказали сюжет вашей пьесы, но мне надо было кому-то его рассказать, — сказал Анникстер, — иначе у меня лопнула бы голова. А, дружище, какая драма! Какое убийство! Правда ведь? А этот финал?»
2: Его снова поразило безупречное ослепительное совершенство финала. Он стал серьезен, задумчив, и, покачиваясь, вдруг ощупью нашел руку человечка и горячо ее пожал.
1: «К сожалению, я не могу остаться», — сказал Анникстер. «Дела!»
2: Он надел свою шляпу со вмятиной и, пройдя через вестибюль по слегка эллиптической линии, атаковал двустворчатую дверь, распахнул ее обеими руками и исчез во мраке. Но в его воспаленном воображении мрак был полон огней. Они мерцали и подмигивали ему из тьмы. «Запертая комната Джеймса Анникстера!» «Нет! Уединенная комната Джеймса... Не-не-не-не! Голубая комната Джеймса Анникстера!»
0: Бессознательно он сделал несколько шагов, сошел с тротуара, и тут такси, подъезжавшее к ресторанчику, из которого он вышел, резко со скрежетом и визгом затормозило по мокрой мостовой. И огни исчезли. Драматург Джеймс Анникстер вчера вечером, выходя из кассы Гавана, был сбит такси. После оказанной ему в больнице помощи в связи с сотрясением мозга и легкими увечьями, он вернулся домой. В вестибюле кассы Гавана оглушительно гремела задорная музыка. Сойдешь 2 ступеньки вниз, там много столиков, много народу, много шума. Девушка-гардеробщица с удивлением взглянула на Анникстера. На лбу пластырь, левая рука на перевязи.
2: «О, Господи!» — сказала девушка. «Вот уж не ожидала увидеть вас здесь так скоро».
0: «Значит, вы меня помните», — с улыбкой сказал Анникстер.
2: «Поневоле запомнишь», — сказала девушка. «Из-за вас я всю ту ночь не спала. Я же слышала визг тормозов, как только вы вышли. А потом удар!»
0: Она вздрогнула.
2: «И это мне слышалось всю ночь, и до сих пор слышу уже целую неделю. Какой ужас!»
0: «Вы очень чувствительны», — сказал Анникстер.
2: «Да, воображение у меня слишком разыгрывается», — согласилась гардеробщица. «Я знала, что это случилось с вами еще до того, как подбежала к выходу и увидела, что вы лежите на мостовой. В дверях стоял человек, который с вами разговаривал».
0: «Боже мой!» — сказал я ему. «Это ваш друг!» «А что он ответил?» — спросил Анникстер.
2: «Он не мой друг», — сказал он. «Я только что впервые его увидел. Странно, не правда ли?»
1: Аникстер облизнул пересохшие губы.
3: «Что вы имеете в виду? Он тогда действительно впервые меня увидел?»
1: «Да, но когда человек, с которым ты вместе выпивал, — сказала девушка, — лежит перед тобой мертвый, а он не мог этого не видеть, он вышел следом за вами. Казалось бы, он, по крайней мере, должен был принять какое-то участие. Но когда таксист стал созывать свидетелей того, что он не виноват, смотрю, тот человечек исчез».
2: Аникстер обменялся взглядом с Рэнсомом, своим литературным агентом, сопровождавшим его. Но он тут же улыбнулся гардеробщице.
1: «Лежит перед тобой мертвый», — повторил Аникстер. «Да нет же, меня только немного встряхнуло, только и всего». Ни к чему было ей объяснять, какое удивительное, какое необычное действие оказала эта встряска на его мозг.
3: «Если бы вы могли себя видеть, как вы лежали на земле, освещенные фарами такси».
1: «Ах, это опять ваше воображение», — сказал Аникстер. Он мгновение помедлил, потом задал вопрос, ради которого пришел сюда, имевший для него первостепенную важность. «Кто был тот человек, с которым я разговаривал?» Посмотрев на него, гардеробщица отрицательно покачала головой. «Я его раньше никогда не видела и после того тоже не видела».
2: Аникстеру показалось, будто его хлестнули по лицу. Он-то ждал, отчаянно ждал другого ответа.
1: Рэнсом успокоительно положил руку ему на плечо. «Раз уж мы здесь, пойдем выпьем чего-нибудь». Они спустились по двум ступенькам и вошли в зал, где буйствовал джаз. Официант провел их к столику, и Рэнсом что-то заказал.
0: «К девушке приставать бесполезно», — сказал Рэнсом. «Она того человека не знает, это ясно. Мой совет тебе, не волнуйся. Думай о чем-нибудь другом, надо выждать. В конце концов, прошла всего одна неделя с тех пор, как...»
2: «Одна неделя», — сказал Аникстер. «А сколько я сделал за одну эту неделю? Два первых акта и третий до того места, где у меня провал в памяти. А ведь это кульминация сюжета, развязка, главная сцена драмы. Если бы я ее написал, Билл, вся драма, лучшая из всех, которые я сочинил за всю жизнь, была бы готова в два дня, не будь этого...»
1: Он постучал себя по лбу.
2: «Этого провала в памяти, этого проклятого подвоха памяти».
1: «Тебя таки здорово тряхнуло».
0: «Ты думаешь?» — презрительно сказал Аникстер.
1: Он глянул вниз, на руку, на перевязи.
0: «Я ведь даже не почувствовал, не испугался.
2: Я еще в машине скорой помощи пришел в себя, и вся пьеса была у меня в уме. Я все видел так же отчетливо, как в тот миг, когда меня сбило такси, даже еще более отчетливо. Потому что голова у меня была совершенно ясная, я понимал цену своей пьесы. Это же верный успех, промаха быть не может».
1: «Если бы ты отдохнул, — сказал Рэнсом, — как советовал врач, а не писал, сидя в постели и днем, и ночью».
0: «Я должен был ее записать».
1: «Отдыхать, — с хриплым смехом сказал Аникстер. — Когда у тебя в голове так вещь, тут не до отдыха. Ради этого ведь живешь, если ты драматург. Это и есть жизнь. За эти пять дней я прожил 8 жизней в 8 действующих лицах. И прожил в них такой полной жизнью, Билл, что лишь когда подошел к этой последней сцене, то понял, что я потерял. Я потерял всю драму. До всего. Каким образом Синтию ударили ножом в комнате без окон, где она заперлась на ключ? Как ухитрился убийца войти? Ни одна дюжина писателей почище меня занималась сюжетом запертой комнаты, и никто не решил его так убедительно. А у меня было решение. Боже мой, помоги мне! Да, было решение. Простое, безупречное, ослепительно ясное. Надо было только его однажды увидеть. И в этом суть всей драмы. Занавес поднимается в наглухо закрытой комнате, и в ней же опускается. Это было мое открытие. 2 дня и 2 ночи, Билл, я пытался снова поймать эту идею. Но она не дается. Я опытный писатель, я знаю свое ремесло, я мог бы закончить пьесу, но тогда она была бы, как все остальные, несовершенной, фальшивой. Она не была бы моей пьесой. А где-то в этом городе бродит человечек в шестиугольных очках, который владеет моей идеей. Владеет, потому что я ему рассказал ее. Я буду искать этого человечка, я верну то, что принадлежит мне. Если господин, который вечером 27 января в кассе Гавана столь терпеливо слушал писателя, рассказывавшего ему сюжет пьесы, пожелает обратиться по нижеуказанному адресу, он услышит выгодные для себя предложения. Человечек, который сказал: «Он не мой друг, я только что впервые его увидел». Человечек, который видел несчастный случай, но не пожелал подождать, чтобы выступить свидетелем. Девушка-гардеробщица права. В этом и впрямь есть что-то странное. В последующие дни, когда по объявлению так никто и не откликнулся, Анникстеру стало казаться, что тут кроется нечто большее, чем что-то странное. Рука у него уже была не на перевязи, но работать он не мог. То и дело садился за почти законченную рукопись и, перечитывая ее со скрупулезной мрачной придирчивостью, думал: «Она должна опять появиться!» И снова оказывался перед провалом памяти, перед этой глухой стеной. Тогда он бросал работу и отправлялся бродить. Заходил в разные бары и кафе, проезжал многие мили в автобусах и в метро, особенно в часы пик. Тысячи лиц видел он, но только не лицо человечка в шестиугольных очках. Мысль о нем стала для Анникстера наваждением. Какая несправедливость, как невыносимо! Мучительно думать, что по мелкой, пошлой случайности где-то здесь спокойно бродит некий господин, держа в голове последнее звено замечательной пьесы Джеймса Анникстера, лучшей из всех, какие он написал. Причем бродит, не понимая важности этой идеи, вероятно, не обладая воображением, способным оценить то, чем он владеет. И, разумеется, не имея ни малейшего понятия о том, как много это значит для Анникстера. Или, может быть, он понимает. Может быть, он не так прост, как ему, Анникстеру, показалось. Видел ли он объявление в газетах? Не замышляет ли чего-нибудь во вред Анникстеру? Чем больше Анникстер размышлял, тем сильнее убеждался, что девушка-гардеробщица права. Было что-то весьма странное в поведении человечка после несчастного случая. Воображение Анникстера все возвращалось к человечку, которого он искал, пытаясь проникнуть в его мысли, уловить причину его исчезновения после несчастного случая, его нежелание откликнуться на объявление. А воображение Анникстера неустанно создавало драматические ситуации. Человечек, который показался ему простаком, стал принимать в мыслях Анникстера зловещий облик. Но стоило ему снова увидеть человечка, и он понял, как нелепы были эти мысли. Просто смешно. Вид у человечка был такой благопристойный, держался он так прямо, серый костюм был так элегантен, и черная шляпа аккуратно сидела на голове. Двери вагона подземки уже закрывались, когда Анникстер увидел, что человечек стоит на платформе с небольшим чемоданчиком в одной руке и вечерней газетой под мышкой другой руки. Свет из вагона падал на его бледное надменное лицо. Шестиугольные очки блестели. Человечек повернулся к выходу, меж тем, как Анникстер, кинувшись к полузакрывшимся дверям вагона, протиснулся наружу на платформу. Вытягивая шею, чтобы смотреть поверх голов, Анникстер локтями прокладывал себе дорогу, перескакивал через ступеньки и, поднявшись по лестнице, положил руку на плечо человечку. «Минутку», — сказал Анникстер, — «а я-то вас ищу». Ощутив руку Анникстера, человечек мгновенно остановился. Затем обернулся и посмотрел на него. Глаза его за шестиугольными стеклами были блеклые, тускло-серого цвета. Линия затылка прямая, волосы тоже сероватые. Анникстер почувствовал к человечку братскую нежность. Одно то, что он его встретил, принесло ему огромное облегчение, словно рассеялась черная туча, омрачавшая его душу. Он ласково потрепал человечку по плечу. «Мне надо с вами поговорить», — сказал Анникстер. «Совсем недолго. Отойдемте куда-нибудь в сторону». «Не представляю себе, о чем вам надо со мной поговорить», — сказал человечек. Он слегка посторонился, пропуская женщину. Толпа становилась реже, но по лестнице все еще поднимались и спускались люди. Человечек с учтивым вниманием взглянул на Анникстера. «Конечно, не представляете», — сказал Анникстер. «Это такая глупость. Я имею в виду сюжет».
4: «Сюжет?»
3: Аникстера слегка передернуло. «Видите ли, — сказал он, — я в ту ночь был пьян, сильно пьян. Но когда вспоминаю ее, мне кажется, что вы-то были совершенно трезвы, разве не так?»
1: «Я в жизни не был пьян».
0: «Слава богу, — сказал Аникстер, — тогда вам будет нетрудно вспомнить один небольшой эпизод, который я хотел бы от вас услышать».
3: «Не понимаю, — сказал человечек.
1: Я уверен, что вы приняли меня за кого-то другого. Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите. Я вас никогда не видел. Извините. Спокойной ночи».
2: Он повернулся и стал спускаться по лестнице.
1: Аникстер, опешив, смотрел ему вслед. Он не верил своим ушам. В полной растерянности постоял секунду, потом волна гнева и изумления вытеснила все прочие чувства. Он побежал вверх по лестнице и схватил человечка за руку. «Постойте, — сказал Аникстер, — возможно, что я был пьян, но...»
3: «В этом я не сомневаюсь, — сказал человечек. —
1: Уберите, пожалуйста, свою руку».
3: Аникстер овладел собой. «Извините, — сказал он, — я бы хотел выяснить одну вещь. Вы говорите, что никогда меня не видели. Значит, вы не были в Каса Гавана 27-го между 10 и 12 вечера. Не выпили со мной несколько рюмок и не слышали сюжет драмы, который у меня тогда возник».
2: Человечек пристально посмотрел на Аникстера.
3: «Я же вам сказал, я никогда вас не видел».
1: «Не видели, как меня сбило такси с волнением?» — продолжал Аникстер. «Не сказали девушке-гардеробщице, он не мой друг, я только что впервые его увидел?»
3: «Не понимаю, о чем вы говорите, — сухо ответил человечек. Он хотел было уйти, но Аникстер снова схватил его за руку.
1: «Я ничего не знаю, — сквозь зубы произнес Аникстер, — о ваших личных обстоятельствах и не хочу знать. Возможно, у вас есть какая-то причина на то, чтобы не желать быть свидетелем по поводу дорожного происшествия. Этого я не знаю. До этого мне нет дела. Однако есть другой факт. Вы тот человек, которому я рассказал свою драму. Я хочу, чтобы вы мне пересказали ее так, как я вам ее изложил. На это у меня есть причины. Причины личного порядка, меня одного касающиеся. Я хочу, чтобы вы мне возвратили мой рассказ. Только и всего. Мне ни к чему знать, кто вы, каковы ваши дела. Я только хочу, чтобы вы мне повторили мой рассказ».
2: «Вы просите невозможного, — сказал человечек. —
1: Да, невозможного. Потому что я никогда не слышал ваших рассказов.
3: Может, дело в деньгах? Скажите, сколько вы хотите, я вам заплачу. Помогите мне, я готов согласиться на ваше участие в авторстве драмы. Ведь это деньги, я-то знаю, это моя профессия. Может быть, сказал Аникстер, запнувшись от внезапно блеснувшей мысли, — это и ваша профессия».
1: «Вы рехнулись или пьяны, — сказал человечек.
2: Резким движением он высвободил свою руку и поспешил вверх по лестнице. Слышно было, как внизу загромыхал поезд. Опять стало много народу. Человечек нырнул в толпу и с поразительной быстротой исчез. Он был невысокий, проворный, а Аникстер был мужчина грузный. Когда Аникстер вышел на улицу, человечка и след простыл. Исчез.

0: «Неужели он замыслил украсть сюжет?» – думал Аникстер. «Может быть, по странному совпадению этот человечек лелеет честолюбивую мечту стать драматургом? Может быть, он уже набегался понапрасну по своим драгоценным рукописям, по разным издательствам? Может быть, сюжет Аникстера блеснул перед ним, как ослепительный луч света во мраке разочарования? Но у него дочь, как нечто такое, что он безнаказанно может украсть, приняв за случайное озарение пинчуги, который на другой день забудет о том, что придумал что-то более значительное, чем остроумная байка». Он выпил еще рюмку. Их набралось уже с полтора десятка с тех пор, как человечек в шестиугольных очках сбежал от него, и он приближался к той стадии опьянения, когда терял счет заведениям, в которые наведывался. В той степени, когда к нему приходила бодрость, и мозг начинал лучше работать. Аникстер представлял себе, что чувствовал человечек, слушая его сюжет, и постепенно осознавал, что это такое.
1: «Боже правый, — наверное, думал человечек, — я должен это присвоить. Он пьян, он наклюкался, как сапожник, завтра он не вспомнит ни слова. Дальше, дальше, продолжай, приятель».
0: Смешно было даже представить себе, что Аникстер на другое утро забудет свою пьесу. Аникстер многое забывал. Забывал очень важные вещи, но никогда в жизни он не забыл ни одной самой малейшей детали своих драм. Кроме одного раза, и то потому, что его сшибло такси. Аникстер выпил еще рюмку. Это ему было необходимо. Теперь он в норме. Никакого человечка в шестиугольных очках нет. Прояснить это темное пятно некому. Он сам должен это сделать. Любым способом. Он выпил еще рюмку. До нее уже было выпито немало. В баре было полно народу, шумно, но он не замечал шума, пока кто-то не хлопнул его по плечу. Это был Рэнсом. Аникстер встал, упираясь в стол суставами согнутых пальцев. «Послушай, Билл, — сказал Аникстер, — как ты считаешь, вот человек забыл какую-то мысль. Он хочет ее снова вспомнить и вспоминает, ведь мысль идет изнутри наружу, правда? Выходит наружу, потом возвращается внутрь. Как, по-твоему?»
2: Он покачнулся, не спуская глаз с Рэнсома.
3: «Ты бы выпил еще рюмашку, — сказал Рэнсом. — Я должен хорошенько это обдумать».
1: «Я сам, — сказал Аникстер. — Я сам уже обдумал».
0: Он нахлобучил на голову смятую шляпу.
1: «До свидания, Билл. У меня много дел».
0: Выписывая зигзаги, он вышел из зала и направился домой. Минут через 20 его слуга Джо открыл ему дверь, когда он тщетно пытался попасть ключом в замочную скважину.
1: «Добрый вечер, сэр», — сказал Джо.
3: Аникстер уставился на него. «Я ведь не просил тебя оставаться на эту ночь».
1: «А мне незачем было уходить, сэр», — объяснил Джо.
0: Он помог Аникстеру снять пальто.
3: «Ты знаешь, мне иногда хочется побыть ночью одному в тишине».
1: «Ты можешь идти», — сказал Аникстер.
4: «Спасибо, сэр», — сказал Джо. «Я только сложу кое-что в чемодан».
0: Аникстер зашел в свою просторную библиотеку и налил себе стакан. Рукопись драмы лежала на письменном столе. Слегка пошатываясь, Аникстер со стаканом в руке постоял, растерянно глядя на беспорядочную груду желтой бумаги, но к чтению не приступил. Он подождал, пока не услышал, что ключ в замке повернулся и что Джо, заперев наружную дверь, ушел. Тогда он взял со стола рукопись, графин, стакан и портсигар. Нагрузившись всем этим, вышел в холл и направился к комнате Джо. Комната изнутри запиралась на задвижку. Во всей квартире она одна была, без окон. Обе эти ее особенности делали только ее пригодной для его целей. Он включил свет. Комнатка была обставлена скромно, но Аникстер с улыбкой отметил, что покрывало на кровати и подушечка на потрепанном плетеном кресле были голубые. Голубая комната Джеймса Аникстера. Очевидно, Джо перед уходом лежал на кровати и читал вечернюю газету. Газета лежала на смятом покрывале, и в подушке было углубление. У изголовья кровати напротив двери стоял столик со щетками и салфетками. Аникстер смахнул все со столика на пол.
2: Положил на столик рукопись и портсигар, поставил графин и стакан, потом подошел к двери и запер ее на задвижку. Пододвинув плетеное кресло к столику, сел и закурил сигарету. Откинувшись в кресле, он курил, стараясь обрести умственный покой в этом заветном уголке, проникнуться духовной атмосферой, окружавшей Синтию, героиню его драмы, женщину настолько запуганную, что она заперлась в комнате без окон, в наглухо замкнутой комнате. «Вот так она сидела», — говорил себе Аникстер. «Точно так, как сижу я, в комнате без окон, заперев дверь на задвижку». И все же он ее настиг. Ударил ножом в комнате без окон с дверью, запертой на задвижку. Как он это сделал? А ведь способ был. Он, Аникстер, придумал этот способ, изобрел его, разработал и забыл. Раньше все обстоятельства были ему ясны. Теперь он нарочно воспроизводил эти обстоятельства, чтобы вновь изобрести свою идею. Он поставил себя самого на место жертвы, чтобы в его уме снова возник забытый им способ. Вокруг царила тишина. В квартире, в комнате ни звука. Долгое время Аникстер сидел неподвижно. Сидел, пока не почувствовал, что его сосредоточенность ослабевает. Он сжал себе голову обеими руками, потом схватил графин и налил себе полный стакан. Он ведь почти вспомнил то, чего так жаждал. Он чувствовал, что это совсем близко. Вот-вот вспомнится. «Спокойно», — сказал он себе. «Относись к этому спокойно. Отдохни, расслабься, потом попробуй опять». Он оглянулся вокруг, ища чем бы отвлечься, и взял газету, которую читал Джо. От первых попавшихся ему на глаза слов сердце у него замерло. Женщина, на чьем теле обнаружены три ножевые раны, все три смертельные, лежала в комнате без окон, единственная дверь которой была изнутри замкнута на ключ и на задвижку. По-видимому, эти чрезмерные предосторожности были для погибшей привычными. Она, вне всяких сомнений, постоянно опасалась за свою жизнь. Полиция она была известна как заматерелая, безжалостная шантажистка. К необычайной загадке убийства в наглухо замкнутой комнате прибавляется еще одна загадка. Как могло это преступление так долго оставаться тайной? По состоянию трупа врач сделал заключение, что убийство совершено дней 12 или 14 тому назад. «Дней 12 или 14 тому назад!» Аникстер прочитал заметку еще раз и уронил газету на пол. В висках отчаянно стучало. Он побледнел. 12 или 14 дней. Пожалуй, это точно. Прошло ровно 13 суток с тех пор, как он побывал в Касагаване и рассказал человечку в шестиугольных очках, как можно убить женщину в наглухо запертой комнате. С минуту Аникстер сидел неподвижно. Затем налил себе вина. Выпил с жадностью, его вдруг охватило странное чувство изумления и страха. Он и человечек все эти 13 суток находились в сходном затруднительном положении. Обоих оскорбила женщина, вследствие чего один сочинил драму с преступлением, другой осуществил эту драму в жизни. «И я в ту ночь еще предлагал ему соавторство», — подумал Аникстер. «Говорил ему о деньгах, о плате». Он захохотал. Ни за какие деньги в мире человечек не признался бы, что когда-либо видел Аникстера, этого Аникстера, который рассказал ему сюжет драмы, где убивают женщину в наглухо запертой комнате. Потому что Аникстер был единственным человеком на Земле, который мог бы его разоблачить. Даже если бы не мог сказать, каким образом человечек совершил убийство, потому что это забыл, он мог навести полицию на его след, сообщить его приметы, а напав на след, полиция почти наверняка стала бы выяснять его причастность к преступлению. Странно подумать, но он, Аникстер, вероятно, единственная угроза, единственная опасность для аккуратного бледного человечка в шестиугольных очках. Единственная угроза, и человечек, надо полагать, очень хорошо это понимает. Опасность смертельная после того, как убийство в запертой комнате обнаружено. Сообщение об этом напечатано в сегодняшней вечерней газете, и человечек, возможно, принял свои меры, выследил Аникстера. А он-то спровадил Джо из дому. Преступник, возможно, готовится напасть на Аникстера, который сейчас находится один, в квартире, в комнате без окон, с дверью, запертой на ключ и на задвижку, в которой он сидит спиной. Аникстер почувствовал внезапный смертельный, леденящий ужас.
4: Он приподнялся, но уже было поздно. Было поздно, так как в этот миг тонкое, острое, беспощадное лезвие ножа, войдя меж ребрами, пронзило его легкие. Голова Аникстера медленно наклонилась вперед, пока щека его не легла на рукопись драмы. Послышался лишь слабый, странный, невнятный звук, похожий на сдавленный смех. Аникстер внезапно вспомнил.

Еще один рассказ Нила Геймана. Совсем короткий рассказ, очень созвучный, по-моему, с троллевым мостом. «Старый Николас». Старый Николас был старше, чем смертный грех, и борода у него была белее белого. Он хотел умереть. Малорослые обитатели арктических пещер на его языке не говорили, но лопотали на своем щебечущем наречии, совершали непонятные лы, когда не были заняты работой на фабриках. Один раз каждый год они, невзирая на рыдания и протесты, выгоняли его в бесконечную ночь. В своем путешествии он останавливался возле каждого на этом свете ребенка, оставлял у его кроватки какой-нибудь невидимый подарок малоросликов. Дети, застыв во времени, спали. Он завидовал Прометею и Локи, Сизифу и Иуде. Его наказание было суровее.

Джордж Мартин. Каменный город. Перекресток Вселенной называли на тысячу ладов. Люди на своих звездных картах именовали планету «бледной немочью», если вообще ее отмечали. А делалось это редко, ведь лететь к ней нужно 9 лет. В переводе со звонкого лающего языка Данлаев ее название означало «иссякшее», «безлюдное». Для улменнолетов, которые знали ее дольше всех, она была просто планетой каменного города. По-своему нарекли ее и креши, и линкелары, и седрийцы, и прочие, кто здесь селился и покидал этот мир, оставляя в память о себе только имена. Для тех же, кто задерживался здесь ненадолго, между прыжками от звезды к звезде, она оставалась просто безымянным перекрестком вселенских дорог. То была бесплодная планета седых океанов и бесконечных равнин, где бушевали песчаные бури. Земля вокруг космодрома и каменного города была безвидна и пуста. Космодром появился здесь по крайней мере 5000 лет назад. Построили его улнайлеты в те легендарные времена, когда они еще владели всеми ульскими звездами, и в течение жизни 100 поколений перекресток Вселенной принадлежал им. Потом улнайлеты вымерли, их миры заселили улменолеты, а древняя раса сохранилась только в преданиях и молитвах. Но космодром пока устоял. Огромная оспина на голой равнине, окруженная высокими ветроломами, возведенными давно сгинувшими инженерами. Высокие стены защищали город-порт от бурь. Помимо ангаров и бараков, тут хватало и магазинов, и заведений, где утомленные путники со 100 миров могли отдохнуть и восстановить силы. К западу от стены лежала пустыня. Оттуда налетали бури, бросались на стены с яростью и, попадая в хитроумные ловушки, отдавали энергию и быстро иссякали. Правда, снаружи, в тени восточной стены, притулился второй городишко, открытый остальным ветрам, город пластмассовых хижин, пузырей и жестяных лачуг. Там ютились отверженные, больные, опустившиеся, никому не нужные, словом, те, кто остался без корабля. А еще восточнее раскинулся каменный город. Открыли его 5000 лет тому назад улнайлеты. Для них так и осталось загадкой, как долго противостоял он ветрам и почему покинут. Ульские старейшины, гласило предание, отличались тогда самонадеянностью и любопытством и решили досконально изучить город. Они бродили по извилистым улочкам, взбирались по узким лестницам, поднимались в тесные башни и плосковерхие пирамиды. Они обнаружили бесконечные лабиринты темных подземных туннелей и узнали, насколько огромен этот город. Они вдыхали запах его пыли и вслушивались в ужасное гробовое молчание. Но нигде не обнаружили строителей. В конце концов, улнайлеты устали от непонятного. Их охватил страх. Теперь камни сторонились. Несколько тысяч лет звук шагов не раздавался под сводами лабиринтов. Зародился культ строителей, а древний народ начал постепенно угасать. Но улменолеты поклоняются только улнайлетам. А Данлаи не поклоняются никому. И кто знает, кому поклоняются люди. А потом в каменном городе снова зазвучали шаги чужеземцев, и ветер разносил их топот по

0: скелеты были вмурованы в стену. Прямо над воротами ветролома, безо всякой системы, числом на один меньше дюжины. Наполовину утопленные в цельнолитый ульский металл, наполовину открытые ветрам перекрестка Вселенной. Некоторые скелеты были вмурованы глубже других. И выше всех остальных колыхался на ветру и стучал костями свежий скелет безымянного крылатого существа, вросший в стену только запястьями и лодыжками. А ниже, чуть правее створок, желтели похожие на ободы бочек ребра, единственное, что осталось от Линкелара. Скелет Макдональда врос в стену наполовину. Конечности почти целиком утонули в металле, на кончике пальцев высовывались наружу, и одна рука все еще сжимала лазер. Ветер овевал ступни и торс. И череп. Проломленный, выбеленный череп. Каждый день на рассвете, когда Холт проходил через ворота, этот череп с немым укором провожал его пустыми глазницами. Наверное, дело было в странном утреннем освещении, но в любом случае уже несколько месяцев Холту было все равно. Не то, что когда Макдональда только-только распяли, и его труп гнил на ветроломе. Тогда Холт задыхался от смрада, а останки еще напоминали человека. Теперь-то остался один скелет, так что не вспоминать о Маке стало куда проще. Утром в годовщину приземления Пегаса Холт прошел под скелетами, даже не взглянув на них. Белый пыльный коридор, как всегда совершенно пустой, уходил далеко в обе стороны. В коридор на равных расстояниях друг от друга выходили узкие синие двери, но почти все они были всегда заперты. Холт попробовал открыть первую же дверь справа, толкнув ее ладонью, но безрезультатно. Попробовал следующую, то же самое. И так несколько раз. Холт поневоле действовал методично. Каждый день открывался единственный кабинет и каждый день другой. На этот раз открылась седьмая дверь. За изогнутой металлической конторкой сидел одинокий Данлай. Конторка явно была ему слишком велика. Комната, обстановка и все на космодроме отвечало комплекции давно сгинувших улнайлетов, и Данлай был слишком мал для своего кабинета. Но Холт к этому несоответствию давно привык. Вот уже почти целый год он каждый день приходил сюда, и каждый день за конторкой сидел одинокий Данлай. Холт понятия не имел, то ли один чиновник каждый день перебирается из кабинета в кабинет, то ли он сам каждый раз попадает к новому. Данлай слишком походили друг на друга. У всех длинные мордочки, бегающие глазки, все покрыты рыжеватым щетинистым мехом. Люди прозвали их лисюгами. Холту все они, за редким исключением, казались совершенно одинаковыми. Данлай не желали помогать ему. Они отказывались называть свои имена, хотя сидящий за конторкой изредка узнавал Холта, но чаще нет. Холт давным-давно принял правила игры и смирился с тем, что к каждому Данлаю надо обращаться как к незнакомцу. Однако сегодня лисюган сразу узнал его.
1: «А!» — тявкнул он, как только Холт вошел. «Вам нужна работа на корабле?»
0: «Да», — ответил Холт и, сняв потрепанную форменную фуражку под стать поношенному серому мундиру, умолк, ожидая продолжения. Тощий, бледный человек с залысинами и прямым подбородком. Лисюган сцепил тонкие шестипалые кисти рук и улыбнулся коротенькой улыбочкой.
1: «Нет работы, Холт», — сказал он. «Сожалею. Сегодня нет корабля».
2: «Я ночью слышал гул корабля», — возразил Холт. «Его было слышно даже в каменном городе. Устройте меня на него. У меня подходящая квалификация. Я разбираюсь и в стандартных двигателях, и в данлайских. У меня два диплома».
1: «Да-да».
0: Лис опять мимолетно улыбнулся.
1: «Но корабля нет. Может быть, на будущей неделе. Возможно, на будущей неделе прилетит корабль людей. Тогда вы получите работу, Холт. Я вам клянусь, я обещаю. Вы ведь хорошо владеете техникой пространственных прыжков. Я найду вам работу. Но только на будущей неделе. Сейчас корабля нет».
0: Холт прикусил губу и, смяв в руке фуражку, налег на конторку.
2: «На будущей неделе вас здесь не будет», — проговорил он. «А если и будете, то не узнаете меня и не вспомните про свое обещание. Дайте мне работу на корабле, который прилетел сегодня ночью».
1: «Ах, Холт», — отозвался Данлай. «Нет работы. Нет корабля людей. Нет работы для человека».
2: «Мне все равно. Мне подойдет любой корабль. Я полечу с Данлаями, сидрийцами, уллами, с кем угодно.
3: Техника прыжков у всех одинаковая. Устройте меня на корабль, который прилетел вчера.
1: Но корабля не было, Холт,
0: сказал Лисюган, и зубы его блеснули.
1: Говорю вам, Холт, не было, не было. На будущей неделе приходите. Приходите на будущей неделе.
0: В его голосе звучало явное желание поскорее отделаться от назойливого посетителя. Холт научился распознавать эту интонацию. Как-то раз, несколько месяцев назад, он не внял сигналу и попытался настоять на своем. Но Лис-конторщик вызвал своих, и Холта вытурили силком. В течение следующей недели по утрам были закрыты все двери. Теперь Холт знал, когда пора уходить. Выйдя в тусклый рассвет и прислонившись к стене, Холт попытался унять дрожь в руках.
2: «Надо держаться», — напомнил он себе. «Только нужны деньги и жетоны на еду. Почему бы не пойти на добычу прямо сейчас? Потом можно зайти в ангар и назад, к Сандерленду. А что касается работы, всегда остается завтра. Нужно только потерпеть».
0: Бросив взгляд на Макдональда, которому терпения не хватило, Холт зашагал по пустынным городским улицам.

0: Холт с детства любил звезды. Бывало, даже в лютые морозные годы, когда на Эмире цвели ледяные леса, он отправлялся ради звезд на ночные прогулки. Он шел и шел, пока огни города не меркли у него за спиной, и попадал в сверкающее бело-голубое царство морозных цветов и ледяных паутин и горькоцвета. Там он задирал голову и смотрел на небо. Зимними годами ночи на Эмире тихие, ясные и очень черные. Луны здесь нет, только звезды и тишина. Холт старательно выучил названия не звезд, которым больше не давали имен и присваивали только номера, а тех планет, что обращались вокруг них. Он был сообразительным мальчуганом, запоминал быстро и прочно, и даже его суровый и практичный отец немного гордился успехами сына. Холт помнил бесчисленные вечеринки в старом доме, когда отец, захмелев от летней браги, выводил своих гостей на балкон, чтобы похвастать эрудицией отпрыска.
1: «А это?»
0: — спрашивал старик, держа в одной руке кружку, а другой тычу вверх.
1: «Вон та, яркая!»
2: «Архана», — отвечал парнишка с непроницаемым лицом.
0: Гости улыбались и вежливо удивлялись.
1: «А вон та?»
2: «Бальдур».
1: «Вон та, та и те три ярких!»
2: «Финниган и Джон Генри, Мирселии, Новый Рим и Катедей».
0: Названия легко, без запинки вылетали из мальчишеских уст, а обветренное лицо отца морщилось улыбкой, и он все не мог остановиться, пока гости не начинали явно тосковать, а Холт не заканчивал перечислять все миры, какие можно увидеть с балкона старого дома на Эмире. Он всегда ненавидел этот ритуал. Хорошо еще, что отец никогда не увязывался за ним в ледяной лес, потому что вдали от городских огней было видно несколько тысяч новых звезд, и Холту пришлось бы зубрить тысячи новых названий. Позже он так и не запомнил все имена далеких тусклых звезд, не принадлежавших людям. Однако запомнил все-таки немало. И бледные звезды Дамуша поближе к ядру, и красноватое солнце немых кентавров, и рассеянные огоньки, где орды финдаев потрясали своими вымпелами на пиках. Он знал их и еще много других. Приходил он в тот лес и когда стал постарше, теперь уже не всегда один. Он приводил сюда всех своих подружек и впервые познал сладость любви под светом звезд в год лета, когда деревья сыпали на землю лепестки, а не льдинки. Иногда он заговаривал о звездах с любовницами или друзьями, но слов не хватало. Холт никогда не отличался красноречием.

0: День разгорался, на улицах появились первые прохожие. Дайнлай расставляли между хижинами свои лотки с закусками. Через час-другой ими запестрят все улицы. Показались и немногочисленные тощие улмен-налеты, ходившие, как обычно, группами по 4-5. А в бледно-голубых балахонах, чуть ли не до земли, они, казалось, не шли, а плыли по воздуху. Странные, важные, призрачные. Их мягкая серая кожа была припудрена, а влажные глаза смотрели задумчиво. Улмен-налеты всегда выглядели умиротворенными, даже здешние жалкие создания, оставшиеся без кораблей. Пристроившись к одной из таких групп, Холт ускорил шаг, стараясь не отстать. Торговцы Лисюги не обращали внимания на важных улмен-налетов, но Холта, когда он проходил мимо, окликали и смеялись своим пронзительным лающим смехом, когда он пропускал их оклики мимо ушей. Неподалеку от Сидрийского района Холт отстал от улов и юркнул в узенький переулок, показавшийся ему пустым. Предстояла работенка, и как раз тут. Холт углубился в гущу пожелтевших лачуг пузырей и почти наугад выбрал одну из них. Пластиковая лачуга была старая, тщательно отполированная снаружи. Деревянную дверь украшали резные символы гнезда. Конечно, заперта. Холт навалился плечом и толкнул посильнее. Дверь не поддалась. Тогда он отступил на несколько шагов и ударил ее с разбегу. После четвертой попытки дверь с треском распахнулась, но Холта шум не смутил. В сидрийской трущобе никто его не услышит. В пузыре царила кромешная тьма. Холт нашарил возле двери тепловой фонарик, подержал в руке, пока тепло его ладони не превратилось в свет. Потом не спеша осмотрелся. Тут жили пятеро сидрийцев. Трое взрослых и два детеныша. Они лежали на полу, свернувшись в бесформенные комки. Холт на них едва взглянул. По ночам при виде сидрийцев человека охватывал безотчетный страх. Холт не раз встречал их на темных улицах каменного города. Они переговаривались на своем стенающем языке и зловеще раскачивались из стороны в сторону. Их сегментированные тела разворачивались в трехметровых белесых червяков с шестью специализированными конечностями, двумя плоскостопными ногами, парой тонких раздвоенных щупалец и страшными боевыми клешнями. Их глаза, огромные плошки, светящиеся фиолетовым светом, видели в самой кромешной тьме. Ночью сидрийцев следовало избегать. Днем они напоминали куски мяса. Холт обогнул спящих и ограбил хижину. Он присвоил ручной тепловой фонарик, настроенный на мутный лиловый свет, больше всего любимый сидрийцами, жетоны на еду и клешни-точку. Отполированные и украшенные драгоценностями боевые клешни какого-то прославленного предка, прикрепленные на почетном месте к стене, Холт не тронул. Если украсть семейного башка, то всем обитателям гнезда придется либо найти вора, либо покончить с собой. Наконец он отыскал колоду волшебных карт, дымчато-темных деревянных дощечек, инкрустированных железом и золотом. Он сунул их в карман и ушел. На улице было по-прежнему пустынно. Посторонние редко забредали в сидрийские кварталы. Холт быстро вернулся на главную улицу, широкую, посыпанную гравием дорогу, ведущую от космодромного ветролома к воротам каменного города, до которого было 5 километров. На улице стало людно и шумно, и Холту пришлось проталкиваться сквозь толпу. И куда ни пойди, всюду бегали лисюги. Они смеялись и лаяли, скалились и щелкали зубами, задевали своим рыжеватым мехом голубые одежды улмен-налетов, панцири крэшей, складчатую кожу зеленых лупоглазых линкеларов. В ловчонках продавали горячую еду. От дыма и запахов стало тяжело дышать. Холт прожил на Немочи несколько месяцев, прежде чем научился различать ароматы местной кулинарии и запахи обитателей. Пробираясь вперед, лавируя между прохожими, Холт крепко прижимал к себе добычу и вглядывался в толпу. Это вошло у него в привычку. Он все надеялся увидеть незнакомое человеческое лицо. Новое лицо означало бы, что прибыл корабль людей, а вместе с ним и спасение. Тщетно. Как всегда, вокруг суетились одни обитатели перекрестка Вселенной. Взлаивали даньлаи, щелкали крэши, завывали линкелары. Людские голоса не звучали. Но Холта это уже не тревожило. Он отыскал нужную ловчонку. Из-под зеленого кожаного козырька на него глянул лохматый даньлай.
1: «Да, да!» — заклацал зубами лисюган.

0: Кто вы? Что вам надо?
1: Холт, сдвинув в сторону мерцающие цветные камешки, положил на прилавок клешнеточку и тепловой фонарик. «Меняю на жетоны», — сказал он. Лисюган посмотрел на товар, потом на Холта и почесал морду.
0: «Меняю», — пропел он.
1: Он взял клешнеточку, перебросил ее с руки на руку, снова положил, пощупал тепловой фонарик, заставив его чуть заметно засветиться, потом кивнул и ухмыльнулся.
0: «Хорошие вещи. Седрийские. Большим червякам они понравятся. Да, да. Значит, меняю. Жетоны?»
1: Холт кивнул. Даньлай порылся в кармане своего балахона и бросил на прилавок горсть жетонов на еду, разноцветных пластмассовых дисков, которые были единственной валютой, ходившей на перекрестке вселенной. Все товары сюда на своих кораблях завозили Даньлай. Холт пересчитал жетоны и сгреб их в мешочек, который украл в седрийском пузыре. «У меня есть кое-что еще», — сказал он, запуская руку в карман за волшебными картами. В кармане оказалось пусто. Даньлай ухмыльнулся, щелкнув зубами.
0: «Пропало? Воруют, все воруют. Значит, много воров, не один. Нет, не один».
1: Он помнил корабли, на которых летал. Он помнил и мирские звезды своей юности. Он помнил миры, на которых побывал с тех пор, и людей или не людей, с которыми вместе работал. Но лучше всего он запомнил свой первый корабль «Хохочущая тень». Старинное название, полное значение, только никто новичку об этом не сказал, приписанные к миру Селии, направлявшиеся на Финнеган. Он был переоборудован из рудовоза. Огромная серо-голубая капля щербатого дюраля, по крайней мере, на столетие старше Холта. Корабль примитивный и неудобный. Большие грузовые трюмы и тесные каюты с койками для экипажа из 12 человек. Никакой системы искусственной гравитации. Правда, Холт быстро привык к невесомости. Атомная тяга для взлета и посадки и стандартный двигатель для межзвездных перелетов. Холт работал в навигационной, мрачном, тускло освещенном отсеке с голыми металлическими переборками. Каин Наркамиан показал новичку компьютеры и объяснил, в чем будут заключаться его обязанности. Холт помнил Наркамиана. Старик, на взгляд Холта, глубокий старик, негодный для работы на корабле. Кожа его напоминала желтую лайку, которую столько раз складывали и мяли, что не осталось ни одного гладкого кусочка. Выцветшие миндалевидные глаза непрестанно слезились, лысина была сплошь покрыта старческими пятнами, а жидкая козлиная бородка совсем побелела. Но просто дряхлая развалина. Случалось, Каин и впрямь туго соображал и едва волочил ноги, но чаще удивлял своей проницательностью и энергией. Он знал все о двигателях и звездах и за работой болтал без умолку.
2: 200 земных лет, сказал он однажды, когда они сидели каждый за своим пультом.
1: Старик улыбнулся хитренькой кривоватой улыбкой, и Холт заметил, что зубы у него, несмотря на возраст, целые или, может быть, выросли новые.
2: «Вот сколько Каин уже летает, Холт. Истинная правда. Знаешь, нормальный человек никогда не покинет планету, на которой родился. Никогда. По крайней мере, 95% людей. А те, кто все же улетает, ну, большинство из них летает совсем немного. Повидают один мир или два, или 10, и хватит. Но не я. Знаешь, где я родился, Холт? Угадай».
1: Холт пожал плечами. «На старой земле?» Каин только усмехнулся.
2: «На земле? Да она всего в 2-3 годах пути отсюда. Или в 4. Забыл. Нет, не на земле. Но я видел землю, нашу праматерь. Был там лет 50 назад на... кажется, на Кори Дарк. Решил, что пришла пора. Я уже отлетал 150 лет по земному счету, а еще ни разу там не побывал. Но в конце концов я на нее попал».
1: «Где же вы родились?» — напомнил Холт. Старый Каин покачал головой и снова усмехнулся.
2: «Не на земле. Я эмерелец с Ай Эмерела. Слыхал о таком, Холт?»
1: Холт задумался. Он не помнил название этой планеты. Ее не было среди звезд, что отец показывал ему в ночном небе Эмира. Но о чем-то оно смутно напоминало. окраина, наконец догадался Холт. На окраине находились самые дальние поселения людей, там, где узкая звездная прядь, что зовется царством человека, касается внешнего края галактической линзы. Звезд на окраине почти не было. И мир, и звезды, которые знал Холт, находились по другую сторону от старой Земли, на пути к звездным скоплениям погуще, в направлении по-прежнему недостижимого ядра галактики. Каину догадка Холта польстила.
2: «Да, я с окраины! Мне почти 220 земных лет, и почти столько же я видел миров. Человеческих, и хрангских, и финдайских. И даже такие планеты, где живут вроде бы люди, они уже не люди, понимаешь? Я всю жизнь летал. Если где-то мне было интересно, я уходил с корабля, я ненадолго оставался, а потом снова летел, куда глаза глядят. Я столько всякого повидал, Холт. В молодости я видел фестиваль окраины и охотился на банши на высоком Кавалане и завел жену на Кимдисе. Но она умерла, и я полетел дальше. Я видел Прометей и Рианон, это недалеко от окраины, и мир Джеймисона, и Авалон. Они все еще дальше от ядра. На Джейми я немного задержался, а на Авалоне завел сразу трех жен и двух мужей, или со-мужей, не знаю уж, как их назвать. Тогда мне было под сотню лет или чуть меньше. Мы купили собственный корабль, торговали с соседними планетами, с бывшими хрангскими колониями, пришедшими в упадок после войны. Я был даже на древней Хранге, хочешь верь, хочешь не верь. Говорят, на ней еще остались хранги-повелители, глубоко под землей. Они собираются силами, чтобы снова напасть на людей. Но я видел только солдат, рабочих и низшие касты.
1: Он улыбнулся.
2: Славное было времечко, Холт, славное. Мы назвали наш корабль «Джеймисова задница». Мои жены и мужья родились на Авалоне, знаешь ли, не считая той, что со старого Посейдона. А авалонцы недолюбливают Джейми. Вот мы и созоровали малость с этим имечком. Но не так уж авалонцы не правы. Я ведь и сам побывал на Джейми, а в порт Джейми все такие напыщенные, заносчивые, как, впрочем, и на всей планете. На заднице мы летали лет 30. Я пережил двух жен и одного мужа. Но в конце концов этот наш брак изжил себя. Видишь ли, они хотели, чтобы нашей базой оставался Авалон. А я за 30 лет успел повидать все окрестные миры, а не видел куда больше. Так что я улетел. Но я их любил, Холт. Я их по-настоящему любил. Мужчине надо жениться на ком-то из экипажа. Вот тогда все будет отлично.
1: Он вздохнул.
2: Да и сексу помогает. Меньше неуверенности в себе.
1: Холт увлекся историей жизни старого космического волка.
3: А потом, спросил он, и на его юном лице отразилась искренняя зависть. Что было потом?
1: Каин пожал плечами, посмотрел на экран и застучал по светящимся клавишам, корректируя курс.
2: Да все, летал, летал. На старые миры, на новые, к людям, нелюдям и к разным чудищам. Был на новом приюте и по Чакути, и на старом выжженном Веллингтоне, а потом на Нью-Холме и Серебрянке, и на Старой Земле. А вот теперь лечу к ядру и буду летать, пока не помру. Как Томас Вальбергом. Вы там, на Эмире, слышали о Томе и Вальберге?
1: Холт молча кивнул. Слух о них дошел даже до Эмира. Том родился на Сумеречной, тоже на окраине, на самой кромке галактики. Говорят, он был мечтателем, а Вальберг — мутантом с Прометея, искателем приключений и сердцеядом, если верить преданиям. 3 столетия тому назад на корабле «Грёза-блудницы» они стартовали с Сумеречной и взяли курс на противоположный край галактики. Сколько миров успели они посетить, какие приключения переживали на каждой из планет и куда их занесло — все это осталось тайной, о которой мальчишки спорят до сих пор. Холту хотелось верить, что они по сию пору летят к своей цели. В конце концов, ведь Вальберг утверждал, будто он сверхчеловек, а сколько может прожить сверхчеловек, неизвестно. Может быть, столько, что успеет добраться до ядра, а то и дальше. Холт уставился в пространство, замечтавшись, и Каин, ухмыльнувшись, окликнул его.
2: «Эй, звездолюб!»
1: Холт вздрогнул и очнулся. Старик кивнул, продолжая улыбаться, и сказал:
2: «Я тебе говорю. За работу, Холт, иначе никуда не попадешь».
1: но упрек звучал мягко, и улыбка была добродушной. Холт ее не забыл, как не забыл и миры Наркармиана. Их койки висели рядом, и Холт слушал рассказы старика каждый вечер. Каин любил прозглагольствовать, а Холт ничего не имел против. Когда же хохочущая тень наконец оказалась на Катедее, конечном пункте назначения, и настала пора собираться в обратный путь, Холт с Наркармианом устроились на почтовый корабль, отправлявшийся на Весс и к чуждым солнцам Дамушей. Они летали вместе 6 лет, а потом Наркармиан умер. В памяти Холта лицо старика запечатлелось гораздо отчетливее, чем лицо отца. Ангар — длинное хлипкое сооружение из гофрированного голубого дюраля, листы которого, наверное, стянули из трюма какого-то грузовоза, стоял далеко от ветролома под самой стеной серого каменного города возле зрачка западных ворот. Вокруг теснились металлические здания побольше, склады и бараки потерявших свои корабли улминалетов. Но в ангар улы никогда не наведывались. Когда Холт около полудня пришел туда, зал пустовал. Огромный тепловой светильник от пола до потолка испускал усталый красноватый свет, не достигавший большинства столиков. В уголке в тени сидела компания бормотунов-линкеларов. Напротив, свернувшись в плотный шар, толстый сидриец поблескивал гладкой белой кожей. А рядом с колонной светильника, за бывшим столиком пегассов, Алейна с Такер Рейм причащались янтарные леты из каменного кувшина. Такер сразу заметил Холта.
4: «Смотри-ка, Алейна!» — сказал он, поднимая стакан. «У нас гость! Вернулся пропащая душа! Как дела в каменном городе, Майкл?»
1: Холт подошел к ним.
4: «Как всегда, Такер. Как всегда».
1: Он через силу улыбнулся бледнолицому опухшему Такеру и быстро повернулся к Алейне. Когда-то, год назад и раньше, она вместе с Холтом обеспечивала прыжки и недолго была его любовницей, но все осталось в прошлом. Алейна растолстела, ее длинные каштановые волосы, давно позабывшие гребень, висели сальными сосульками. Раньше ее зеленые глаза искрились весельем, теперь янтарное забвение погасило их блеск. Алейна одарила Холта вялой улыбкой.
5: «Привет, Майкл. Подыскал себе корабль?»
1: Такер Рей хихикнул, но Холт не обратил на него внимания. «Нет», — ответил он, — «но есть надежда. Сегодня Лисюган сказал, что корабль будет через неделю. Людской корабль. Пообещал меня устроить». Теперь уже заулыбались оба.
5: «Ах, Майкл», — сказала Алейна, — «дурачок ты, дурачок. Они мне обещали. Какой смысл в этом хождении? Брось! Возвращайся лучше ко мне. Я по тебе скучаю. Такер такой зануда!»
1: Такер нахмурился, с трудом соображая, о чем речь. Ему не терпелось вкусить новые дозы забвения. Жидкость перетекала в рюмку мучительно медленно, словно мед. Холт помнил, как она огнем разливается по внутренностям и на душу снисходит умиротворенность. Они тогда здорово поддавали в те первые недели, ожидая возвращения капитана, перед тем, как все пошло прахом.
2: «Выпей с нами леты», — предложил Такер.
1: «Нет», — отказался Холт. «Может, немного огненного бренди, Такер, если ты угощаешь. Или лисьего пива. Или летней браги, если она тут есть. Я соскучился по летней браге, а леты не надо. Я ведь из-за нее ушел, помнишь?»
3: Алейна, вдруг ахнув, открыла рот. В ее взгляде проснулась какая-то осмысленность.
5: «Ты ушел», — жалобно проговорила она. «Я помню. Ты первый. Ты и Джефф».
2: «Нет, милашка», — терпеливо возразил Такер.
1: Он поставил на стол кувшин с янтарным медом забвения, потянул из рюмки, улыбнулся и поправил.
2: «Первым ушел капитан. Разве ты не помнишь? Капитан... Вилариал и Сьюзи Беннет, они ушли вместе, а мы все ждали и ждали».
5: «О, да»,
1: — сказала Алейна.
5: «А потом нас бросили Джефф и Майкл. А бедная Айрай наложила на себя руки, и Лисюги забрали Йона и распяли на стене. И тогда ушли все остальные. Ах, я не знаю, куда, Майкл, просто не знаю».
1: Она вдруг начала всхлипывать.
5: «Держались все вместе, мы теперь остались вдвоем, мы с Таком. Все нас бросили, только мы сюда еще приходим».
1: И Алейна разрыдалась. Холту стало тошно. Дела все хуже и хуже, куда хуже, чем месяц назад. Ему захотелось схватить кувшин и разнести его вдребезги. Впрочем, это бессмысленно. Как-то раз давно, на исходе второго месяца ожидания, которому не видно было конца, Холта обуяло яростное безумие. Алейна тогда тоже плакала, а Макдональд, исчерпав запас терпения и проклятий, дал ему оплеуху, чуть не выбив зуб. Но зуб до сих пор иногда болит по ночам. Такер Рэю пришлось купить новый кувшин. У Такера всегда водились деньжата. Ворон был никудышный, но родился на Вессе, планете, на которой обитали еще две разумные расы, и, как большинство вессов, вырос ксенофилом. Благодаря мягкости и податливости Такера к нему благоволили даже некоторые лисюги. Когда Алейна перебралась к нему, Холт и Джефф Сандерленд махнули на обоих рукой и переселились на окраину каменного города. «Не плачь, Алейна», — сказал Холт. «Я же пришел и даже принес вам жетонов». Он запустил руку в мешок и, захватив пригоршню кругляшков, высыпал их перед ней. Красные, синие, серебристые, черные жетоны звеня раскатились по столу. Алейна мигом перестала лить слезы и принялась перебирать жетоны. Даже Такер наклонился поближе, уставившись на неожиданное богатство.
6: «Красные!» — возбужденно крикнула она. «Смотри, Такер, красные! Это же мясо! И серебристые на лету! Вот это да!»
1: Она принялась рассовывать их по карманам, но руки у нее тряслись, и несколько кругляшков упало на пол.
6: «Помоги мне так!»
1: Такер хихикнул.
2: «Не волнуйся, любовь моя, это всего лишь зеленые. Мы ведь не будем есть пищу червяков, правда?»
1: Он посмотрел на Холта.
2: «Спасибо, Майкл, спасибо. Я всегда говорил Алине, что у тебя доброе сердце, хотя ты и бросил нас, когда был нужен. Вы с Джеффом... И он сказал, что вы трусы, но я всегда защищал вас».
1: Он взял серебристый жетон и подбросил на ладони.
2: «Щедрый Майкл, мы всегда тебе рады».
1: Холт ничего не ответил. Возле столика материализовался хозяин ангара, мускусная и сине-черная туша. Хозяин уставился сверху вниз на Холта, если уместно было назвать это словом «уставиться». У хозяина не было глаз, да и лица в общепринятом смысле не было. То, что торчало у него на месте головы, напоминало скорее дряблый полупустой мешок с проделанными в нем многочисленными дыхательными отверстиями и обрамленные белесыми щупальцами. Величиной с голову младенца она казалась нелепо маленькой на массивном лоснящемся теле с валиками жировых складок. Хозяин ангара не говорил ни по-земному, ни на пиджин-даньлайском, служившем языком торговцев на перекрестке вселенной, но он всегда знал, чего хотят его клиенты. А Холту хотелось всего лишь уйти. Он встал и заковылял к двери. Хозяин запер за ним и вроде бы прислушался к спору Алейны и Такера о жетонах. «Дамуши — племя мудрое и кроткое, и среди них встречаются большие философы. По крайней мере, так считали на Эмире. Обживая галактику, люди давно миновали самые удаленные их форпосты. Как раз на такой старой колонии дамушей умер Наркармиан, а Холт впервые увидел Линкелара. С Холтом тогда была Рай Мактель, холодная висийка с резкими чертами лица. В баре у космодрома оказался неплохой выбор напитков для людей, и Холт с Раймой, устроившись на диванчике у окна с желтым стеклом, тянули коктейль за коктейлем. Каин умер 3 недели назад. Когда Холт заметил за окном бредущего по улице Линкелара и увидел его глаза на стебельках, он потянул Райму за рукав.
7: «Смотри-ка, новый! Знаешь, что это?»
1: Райма выдернула руку и раздраженно бросила.
6: «Нет».
1: Она была ярой ксенофобкой. Тоже сказала с детства на весе.
6: «Наверное, издалека. Нечего их запоминать, Майк. Их миллионы всяких разных, особенно в таких медвежьих углах. Проклятые дамуши готовы торговать черти с кем».
1: Холт снова поглядел в окно, но неуклюжее существо со складчатой зеленой кожей уже скрылось из глаз. А вдруг, вспомнив Каина, он испытал острое волнение. Старик путешествовал 200 лет, но, наверное, не встречал существа, какое только что видели они. Что-то в этом духе он и сказал Рай Мактель. Замечание не произвело на нее ровным счетом никакого впечатления.
6: «Ну и что? А мы никогда не видели окраины и не встречали хрангов. Да и на черта они нам сдались. Миловаться с ними, что ли?»
1: Она усмехнулась собственной шутке.
6: «Инопланетяне, они как леденцы, Майки. Цвет разный, но внутри все одинаковые. Так что не уподобляйся старику Наркармиану. В конце концов, что ему это дало? Всю жизнь мотался на своих 3-сортных кораблях, но так и не увидел ни дальние ветви, ни ядра, и никто их не увидит. Успокойся и живи, как живется».
3: Но Холт слышал ее словно издалека. Он поставил стакан и прикоснулся кончиками пальцев к холодному оконному стеклу. Той ночью, когда Райма вернулась на корабль, Холт покинул территорию порта и отправился бродить по поселению Дамушей. Он выложил едва ли не полугодовое жалование за посещение подземного бункера, хранилища мудрости этого мира, огромного фотонного компьютера, подключенного к мозгам умерших старейшин-телепатов, так, по крайней мере, объяснил Холту экскурсовод. Помещение в форме чаши наполнял зеленый туман. Туман клубился, время от времени по поверхности расходились какие-то волны. В глубине его пробегали сполохи разноцветного огня и снова меркли и исчезали. Холт стоял на краю чаши, глядя вниз, и спрашивал. Ему отвечало шепчущее эхо, словно шептал хор тихих голосков. Сначала Холт описал увиденное днем существо, спросил, что это такое, и услышал название Линкилар.
8: «Откуда он?»
9: «В 6 годах пути от планет человека, если лететь с вашим двигателем», прошептал неспокойный зеленый туман. «Ближе к ядру, но не точно по прямой. Вам нужны координаты?»
8: «Нет, почему мы так редко видим их?»
9: «Они далеко, слишком далеко. Между планетами людей и 12 мирами Линкиларов, все Солнце Дамуши и колонии Норд-Алшей и 100 миров, на которых еще не научились летать звездам. Линкилары торгуют с Дамушами, но прилетают сюда редко. Отсюда ближе к вам, чем к ним».
3: «Да», — сказал Холт. По спине у него побежали мурашки, словно в пещере потянуло холодным сквозняком.
8: «Я слышал о Норд-Алушах, а о Линкиларах нет. А кто еще там обитает? Еще дальше».
9: «Где кто?» —
3: прошелестел туман. Далеко внизу расходились цветные волны.
9: «Мы знаем мертвые миры исчезнувшего племени, которые Норд-Алуши называют первыми. Хотя на самом деле они были не первыми. Мы знаем пределы Крэшей, изгинувшую колонию гетоидов Ааса, что прилетели из глубины ваших владений, когда люди там еще не жили».
8: «А еще дальше?»
9: «Крэши рассказывают о мире, называемом Седрис, и об огромном звездном скоплении, в котором больше солнц, чем у людей, Дамушей и в древней Хранкской империи вместе взятых. Этим скоплением владели Уллы».
8: «Да», — дрожащим голосом сказал Холт. «А дальше? Вокруг него и еще дальше?»
3: По краям чаши запылал огонь, отсвечивая красноватым светом в зеленых клубах тумана.
9: «Дамуши не знают, кто летает так

0: расскажем о самых древних, о лучезарных богах или летящих сквозь ночь. Спеть тебе старинную песню о племени бездомных скитальцев. Там далеко-далеко видели корабли-призраки, летавшие быстрее кораблей людей и кораблей-дамушей. Они возникают где хотят и исчезают, когда хотят, но иногда их нет нигде. Кто скажет, кто они, что они, где они и есть ли они вообще? Нам известно много, очень много названий. Мы можем поведать много историй и легенд, но факты туманны. Мы слышали о мире, называемом Золотистым Хулом, который торгует со сгинувшими гетоидами, который торгует с крэшами, который торгует с норталушами, который торгует с нами. Но корабли там уж и не летали к Золотистому Хулу. Так что рассказать о нем мы можем немногое, тем более сказать, где она, эта планета. Мы слышали о мыслящих вуалях с планеты без названия. Они раздуваются и плавают, и парят в своей атмосфере. Но, может быть, это лишь легенда, и мы не знаем даже, кто ее придумал. Мы слышали о племени, живущем в открытом космосе. Мы рассказали о них Даньлаем, который торгует с Ульскими мирами, которые торгуют с сидрийцами и так снова до нас. Но мы, дамуши, обитаем столь близко к людям, что никогда не видели сидрийцев. Как же нам доверять этой цепочке?
1: Речь сменилась невнятным бормотанием. Туман поднялся к самым ногам Холта, и он почувствовал запах, похожий на аромат благовонных ускорений.
2: «Я полечу туда», — сказал Холт. «Полечу и посмотрю».
0: «Тогда возвращайся и расскажи нам», —
1: простонал, откликнулся Туман. И впервые Холт понял, что во многой мудрости много печали, потому что мудрости всегда мало.
0: «Возвращайся, возвращайся, все равно ты не изведаешь всего».
1: Аромат благовоний усилился. В тот день Холт ограбил еще 3 сидрийских пузыря, а вскрыл на 2 больше. В первой хижине, холодной и пустой, не оказалось ничего, кроме пыли. Во второй жили, но не сидрийцы. Взломав дверь, Холт изумленно застыл на месте. Какое-то призрачное крылатое создание с хищными глазами взвелось под потолок и зашипело. Тут Холту тоже ничем не удалось поживиться, но остальные взломы были удачнее. К закату, поднявшись с мешком провизии за плечами по узкой эстакаде к западному зрачку, он вернулся в каменный город. В бледном свете сумерек город выглядел бесцветным, полинявшим, мертвым. 3-метровые стены, сложенные без швов из гладкого серого камня, казались монолитными. Западный зрачок, выходивший к поселению потерявших корабли, напоминал скорее туннель, чем ворота. Быстро миновав его, Холт юркнул в извилистый переулок между 2 гигантскими зданиями. А может, это были и не здания. В эти сооружения 20-метровой высоты, неправильной формы, без окон и дверей, можно было попасть только с нижних уровней каменного города. Тем не менее, подобные сооружения, эти странные, местами выщербленные глыбы серого камня, преобладали в восточной части каменного города, занимавшей площадь примерно в 12 квадратных километров. Сандерленд составил карту этого района. В безнадежной путанице переулков нельзя было пройти по прямой больше 10 метров. Холт часто думал, что на карте они похожи на молнии, как их рисуют дети. Но он часто ходил этой дорогой и выучил наизусть карты Сандерленда, по крайней мере, эту маленькую часть каменного города. Он шел быстро и уверенно и никого не встретил. Время от времени, выходя на перекрестке, Холт останавливался, чтобы свериться с ориентирами в боковых улочках. Сандерленд нанес на карту большинство из них. Каменный город состоял из 100 отдельных районов со своим архитектурным обликом и даже своим материалом для строительства каждой. Вдоль северной стены тянулись джунгли обсидиановых башен, тесно примыкавших друг к другу, с глубокими ущельями улиц. К югу лежал район кроваво-красных каменных пирамид. На востоке — голая гранитная равнина с единственной башней-грибом в самом ее центре. Остальные были такими же странными и такими же безлюдными. Сандерленд каждый день наносил на карту несколько новых кварталов, но все равно они были только верхушкой айсберга. Каменный город простирался на многие этажи под землю, и ни Холт, ни Сандерленд, ни другие не проникали в темные душные лабиринты. Сумерки уже сгустились, когда Холт остановился на просторной восьмиугольной площади с небольшим восьмиугольным бассейном посередине. Зеленая вода стояла неподвижно, на поверхности ни ряби, ни морщинки. Холт подошел умыться. Здесь, где неподалеку жили они с Сандерлендом, другой воды не было ни капли на несколько кварталов вокруг. Сандерленд говорил, что водопровод есть в пирамидах, но ближе к западному зрачку имелся только этот бассейн. Смыв с лица и рук дневную пыль, Холт зашагал дальше. Рюкзак с провизией болтался у него за спиной, звуки шагов гулко отдавались в переулках. Больше ничто не нарушало тишину. Ночь стремительно опускалась на город, такая же неприветливая и безлунная, как все остальные ночи перекрестка Вселенной. Холт знал это. Небо всегда заволакивали облака, сквозь них редко удавалось разглядеть больше 5-6 тусклых звезд. На противоположной стороне площади с бассейном одно из огромных зданий лежало в руинах. От него не осталось ничего, кроме груды камня да песка. Холт осторожно пробрался через нее и подошел к единственному строению, выделявшемуся из унылого ансамбля, большому куполу золотистого камня, напоминавшему гигантский жилой пузырь сидрийцев. К десятку входных отверстий вели узкие спиральные лестницы, внутри же купол напоминал улей. Здесь-то уже почти 10 земных месяцев и жил Холт. Когда он вошел, Сандерленд сидел на корточках посреди их общей комнаты, разложив вокруг свои карты. Он расположил все фрагменты в нужном порядке, и карта выглядела словно огромное лоскутное одеяло. Старые пожелтевшие листы, купленные у Данлаев, соседствовали с листами масштабной бумаги Пегаса и невесомыми квадратиками серебристой ульской фольги. Карта целиком устлала пол, и каждый кусочек ее поверхности был испещрен рисунками и аккуратными пометками Сандерленда. Сам он присел прямо в центре, на маленьком свободном участке, план которого лежал у него на коленях, и напоминал большую, толстую, взъерошенную сову. «Я добыл еды», — сообщил Холт. Он бросил рюкзак, и тот приземлился на картах, сбив с места несколько незакрепленных листов. Сандерленд закудахтал.
3: «Ах, мои карты! Осторожнее!»
1: Он замигал, переставил мешок и аккуратно разложил их. Холт прямо по картам прошел к своему гамаку, растянутому между двух толстых колонн тепловых светильников, и Сандерленд снова закудахтал, но Холт не обратил на него внимания и плюхнулся в сетку.
3: «Черт бы тебя побрал! Нельзя ли поосторожнее?» —
1: крикнул Сандерленд и снова принялся поправлять сбившиеся листы. Он поднял от них глаза и увидел, что Холт хмурится.
3: «Ты чего, Майк?»
1: «Извини», — ответил Холт. «Нашел сегодня что-нибудь?» Вопрос явно был данью пустой вежливости, но Сандерленд не уловил его тона.
3: «Я нашел целую новую секцию на юге!» — возбужденно воскликнул он. «И к тому же очень интересную. Наверняка задумано как единое целое. Представляешь, центральная колонна из такого мягкого зеленого камня, а вокруг 10 колонн поменьше, и еще мосты, ну, вроде каменных полос. Они перекинуты от вершины большой колонны к вершинам маленьких, и много-много таких групп. А внизу нечто вроде лабиринта со стенами в полчеловеческого роста. Мне их несколько недель придется наносить на карту».
1: Холт смотрел на стену у изголовья гамака, где зарубки на золотистом камне отмечали счет дней. «Год», — проговорил он. «Земной год, Джефф». Сандерленд с любопытством посмотрел на него, потом встал и начал собирать карты.
3: «Как прошел день?» — спросил он.
1: «Мы отсюда не выберемся», — сказал Холт скорее себе, чем ему. «Никогда. Все кончено». Толстяк Сандерленд замер.
3: «Прекрати, Холт. Стоит потерять надежду, и ахнуть не успеешь, как потонешь в янтарном зелье вместе с Солейной и Такером. Каменный город — наш ключ к свободе, я точно знаю. Вот откроем его тайны, продадим лисюгам и выберемся отсюда. Когда я закончу карты...»
1: Холт повернулся на бок лицом к Сандерленду. «Год, Джефф. Мы здесь уже целый год. Не закончишь ты свои карты. Хоть 10 лет трудись, все равно это будет только малая часть города. Еще есть туннели. Как насчет подземелий?» Сандерленд нервно облизал губы.
3: «Подземелья? Ну, будь у меня оборудование из Пегаса».
1: «У тебя его нет. Да оно и не помогло бы. Приборы в каменном городе не работают, потому-то капитан решил приземлиться. Здесь не действуют обычные законы». Сандерленд помотал головой и снова принялся собирать карты.
3: «Человеческому разуму доступно все. Дай мне время, и я разберусь во всем. Была бы с нами Сьюзи Бинет, мы могли бы изучить и понять даже Данлаев и Улов».
1: Сьюзи Бинет была специалистом по контактам. Не полиглот, конечно, но все же, когда имеешь дело с чуждым разумом, небольшой талант лучше, чем ничего. «Нет больше Сьюзи Бинет», — жестко сказал Холт. Он начал загибать пальцы. «Сьюзи пропала вместе с капитаном. Карлос тоже. Айрай покончила с собой. И он попытался силой пробиться за ветролом, на нем и оказался. Дед, Лана и Мейджи спустились вниз, чтобы найти капитана, и тоже сгинули. Дэвид Тилмен подрядился вынашивать яйца Крэши, так что теперь он наверняка человек конченый. А Лейна, Стакер, Рейм совсем опустились, и мы понятия не имеем, что произошло с теми четырьмя, что остались на борту Пегаса. Так что нас только двое, Сандерленд. Ты да я». Он мрачно усмехнулся. «Ты составляешь карту, я обчищаю червяков, и никто ничего не понимает. Конец. Мы сдохнем в этом каменном мешке. Мы никогда больше не увидим звезд».
4: Он оборвал себя так же резко, как и начал. Вообще-то Холт был сдержан и молчалив, пожалуй, даже немного замкнут, а тут разразился целой речью. Сандерленд стоял пораженный. Холт обессиленно повалился на спину, гамак закачался.
1: «Так и будем прозябать тут день за днем», — безнадежно произнес Холт. «Пустая, бессмысленная жизнь. Помнишь, что нам говорила Айрай?»
3: «Айрай была не в себе», — возразил Сандерленд. «Утверждала, что по ту сторону сбудутся наши самые безумные мечты».
1: «Она говорила, словно не слыша его», — продолжал Холт, «что глупо думать, будто везде во Вселенной действуют законы, доступные человеческому пониманию. Помнишь? Она называла это синдром идиотической самонадеянности». «Да, именно так. Или почти так». Он рассмеялся. «Казалось, вот-вот, и мы поймем суть перекрестка Вселенной. На это мы и клюнули.
3: Даже если Айрай права, все равно разберемся.
1: В конце концов, не так уж далеко мы забрались, верно? Дальше к ядру. Там, конечно, законы могут отличаться сильнее».
3: «Не нравятся мне эти разговоры», — буркнул Сандерленд. «Ты готов сдаться? Айрай была больна. Ты же знаешь, под конец она ходила на молельные собрания Улминалетов, отдала свой разум во власть Ульналетов или что-то в этом роде. Мистикой! Вот чем она увлеклась! Мистикой!»
1: «Она ошиблась?»
3: «Ошиблась!»
1: — твердо ответил Сандерленд. Холт посмотрел на него.
4: «Тогда объясни мне, Джефф, ради чего все это? Объясни, как нам выбраться отсюда».
3: «Каменный город», —
1: проговорил Сандерленд.
3: «Вот закончу карты».
1: Он вдруг замолчал. Холт уже снова улегся в своем гамаке и не слушал.

0: За 5 лет он сменил 6 кораблей, пересек большую сферу звезд Дамуши и проник за ее пределы. По пути он советовался с другими, более вместительными хранилищами мудрости, черпая от них все новые сведения, но за пределами известного мира его ожидали новые тайные неожиданности. Не все экипажи кораблей состоят из людей. Люди редко залетали в такую даль, так что Холт присоединялся к дамушам и к гетоидам и прочим бродягам. Правда, в портах люди еще попадались. И даже ходили слухи о второй империи людей примерно в 500 годах пути от ядра, основанной якобы каким-то поколением экипажа долго блуждавшего корабля. Теперь она управлялась со сверкающего мира Престора. Один дряхлый весец рассказывал, будто на Престоре города плавают на облаках. Холт долго в это верил, пока другой матрос не сказал ему, что на самом деле Престор — это город, покрывающий всю поверхность планеты, и жизнь там обеспечивает флотилия, превосходящая численностью даже флот погибшей Федеративной империи. Тот же человек объяснил, что основали его вовсе не потомки сбившихся с пути переселенцев. Он утверждал, что тихоход со старой Земли начала эры межзвездных полетов не долетел бы туда и сейчас. По его словам, основала колонию эскадрильи, спасавшаяся бегством от Хранга Повелителя. Холт стал относиться ко всяким байкам с большим недоверием. А когда одна девица, застрявшего в порту катадейского грузовоза, заявила, что Престор основали Тома и Вальберг, и что Вальберг по-прежнему там правит, Холт напрочь разуверился в существовании далекого анклава. Но существовали и другие легенды. Они по-прежнему манили Холта. Так же, как и других. На безвоздушной планете, вращавшейся вокруг бело-голубой звезды, в единственном городе под куполом Холт познакомился с Алейной. Она поведала ему о Пегасе.
1: «Знаешь, капитан сам перестроил его прямо здесь. Он занимался торговлей, залетел дальше обычного, как и все мы».
0: Она понимающе улыбнулась, решив, что Холт тоже рисковал в надежде на крупные барыши.
1: «В общем, встретил одного Даньлая, они живут ближе к ядру».
0: «Знаю», — вставил Холт.
1: «Но, может, ты не знаешь, что там сейчас происходит? Капитан говорит, что Даньлаи захватили едва ли не все ульские звезды. Ты слышал об ульских звездах? Ну так вот, ульминалеты особенно не сопротивлялись, насколько я поняла. К тому же Даньлаи летают на кораблях с прыжковыми пушками. Капитан говорит, с этой штуковиной продолжительность полета сокращается вдвое, а то и больше. Обыкновенный двигатель искривляет пространственно-временной континуум, если ты понимаешь, о чем я. И...»
0: «Я специалист по двигателям», — коротко бросил Холт, но при этом подался вперед, стараясь не пропустить ни слова.
1: «Ага».
0: Алейна ничуть не смутилась.
1: «Короче, даньлайская новинка работает как-то иначе. Перебрасывает корабль в другой континуум, а потом обратно. Отчасти она псионная, поэтому тебе на голову надевает такое кольцо».
0: «И вы поставили себе такой двигатель?» — перебил ее Холт. Она кивнула.
1: «Капитан практически переплавил свой старый корабль, чтобы построить Пегас с прыжковой пушкой. Сейчас он набирает экипаж, а Даньлаи нас обучают».
0: «Куда вы летите?» — спросил Холт. Алейна беззаботно рассмеялась, и ее зеленые глаза заблестели.
1: «К ядру! Куда же еще?»
0: Холт проснулся в предрассветной тишине. Он быстро встал, оделся и снова отправился мимо бассейна с неподвижной зеленой водой, а потом по бесконечным переулкам к западному зрачку. Под стеной со скелетами прошел, не поднимая глаз. Внутри ветролома в длинном коридоре он начал толкать все двери подряд. Первые 4 не поддались. 5-я открылась, но кабинет оказался пуст. Это было что-то новое. Холт осторожно вошел и осмотрелся. Никого. И второй двери тоже нет. Он обошел широкую ульскую конторку и начал методично, словно сидрийскую хижину, обыскивать ящики. Может, здесь хранятся пропуска на космодром или оружие, или нечто, что поможет вернуться на Пегас, если корабль по-прежнему стоит за стеной, или, может, направление на работу? Дверь скользнула в сторону. За ней стоял лисюган, неотличимый от сотен своих собратьев. Он тявкнул, и Холт отскочил от конторки. Даньлай стремительно обошел конторку и уселся на стул.
2: «Лорд!» — сказал он. «Лорд! Я буду стрелять! Вас застрелю, да!»
0: И щелкнул зубами. «Нет», — ответил Холт, отступая к двери. «Если Даньлай вызовет подмогу, — решил он, — то придется бежать». «Я пришел насчет работы», — тупо добавил он.
2: «А-а-а!»
0: Лисюган сцепил пальцы.
2: «Другое дело. Итак, Холт, кто вы такой?»
0: Холт онемел.
2: «Работа, работа, Холту нужна работа», — скрипуче пропел Даньлай.
0: «Вчера сказали, что на будущей неделе прилетит корабль людей», — сказал Холт.
2: «Нет-нет-нет, очень жаль, корабль не прилетит. На следующей неделе, вчера, никогда, понимаете? И работы у вас нет, корабль полон. Вы никогда не попадете на космодром без работы».
0: Холт снова шагнул вперед и остановился с другой стороны конторки.
3: «Корабля на следующей неделе не будет?»
0: Лисюган покачал головой.
2: «Нет, корабля людей не будет».
3: «Тогда какой-нибудь другой. Я готов работать на улов, на денлайцев, на сидрийцев. Я говорил вам. Я знаю прыжковые пушки, разбираюсь в других двигателях, помните? У меня есть квалификация».
0: Данлай склонил голову на бок. Может, Холт уже видел это движение? Может, уже разговаривал с этим Данлаем?
2: «Да, но работы нет».
0: Холт пошел к двери.
2: «Постойте», —
0: приказал Лисюган. Холт повернулся.
2: «Корабля людей на следующей неделе не будет», — сказал Данлай. «Не будет, не будет, не будет», —
0: пропел он, а потом перестал петь.
2: «Корабль людей сейчас».
0: Холт выпрямился.
3: «Сейчас? Вы хотите сказать, что сейчас на космодроме есть корабль людей?»
0: Данлай энергично кивнул.
3: «Работу! Дайте мне работу!» — отчаянно взмолился Холт. «Черт подери!»
2: «Да-да, работу для вас работу!»
0: Лисюган прикоснулся к конторке, открылся ящичек, и он вытянул оттуда лист серебристой металлической фольги и голубую пластмассовую палочку.
2: «Ваше имя?»
0: «Майкл Холт».
2: «О!»
0: Лисюган положил палочку, вернул металлический лист в ящик и рявкнул.
2: «Нет работы!»
3: «Нет?»
2: «Нельзя работать сразу на двух кораблях», — заявил Данлай.
3: «На двух?»
0: Конторский лист кивнул.
2: «Холт работает на Пегасе».
0: У Холта задрожали руки.
3: «Проклятье!» — сказал он. «Проклятье!»
0: Данлай засмеялся.
2: «Вы возьмете работу?»
0: «На Пегасе?» Утвердительный кивок.
3: «Значит, вы пропустите меня за стены на космодром?»
0: Лисюган снова кивнул.
3: «Да!» — сказал Холт. «Да!»
2: «Имя?»
3: «Майкл Холт».
2: «Раса?»
3: «Человек».
2: «Место рождения?»
0: «Планета и мир». Наступила короткая пауза. Данлай сидел, сложа руки, и смотрел на Холта. Потом он вдруг снова открыл ящичек, достал кусок старого пергамента, рассыпавшегося под руками, и снова взял палочку.
2: «Имя?»
0: — спросил он. Процедура повторилась сначала. Когда Данлай кончил писать, он отдал бумагу Холту. От нее отлетали хлопья, и он старался держать ее с крайней осторожностью. Каракули казались абсолютно бессмысленными.
3: «И охранники меня пропустят?» — недоверчиво спросил Холт. «На космодром, к Пегасу?»
0: Данлай кивнул. Холт повернулся и стремглав бросился к двери.
2: «Стойте!» —
0: гавкнул Лисюган. Холт замер на месте.
3: «Что?» —
0: почти прорычал он сквозь зубы, кипя от ярости.
2: «Одна формальность».
3: «Какая?»
2: «Пропуск на космодром должен быть подписан».
0: Данлай ощерился улыбкой.
2: «Да-да, подписан вашим капитаном».
0: Наступила гробовая тишина. Холт смял пожелтевшую бумагу, кусочки посыпались на пол. А потом он быстро и молча набросился на конторщика.
3: Данлай успел только отрывисто тявкнуть, и Холт сдавил его горло. Тонкие шестипалые руки бессильно хватали воздух. Холт тряхнул Данлая и сломал ему шею.
0: Он держал в руках дряблый мешок рыжеватого меха. Холт долго стоял, не отпуская рук, со стиснутыми зубами. Потом медленно разжал пальцы, и труп Данлая, завалившись назад, опрокинул стул. Перед Холтом вспыхнула картина. Ветролом. Он бросился бежать. На Пегасе имелись и обычные двигатели на случай, если откажет прыжковый. Стены двигательного отсека представляли собой знакомое сочетание голого металла и панелей компьютера. Данлайская пушка, длинный цилиндр из металлизированного стекла с туловищем человека в диаметре, стоял в центре, прикрепленный к станине. Цилиндр был до половины наполнен вязкой жидкостью. Всякий раз, когда импульс энергии проходил сквозь емкость, жидкость резко меняла цвет. Перед цилиндром стояли 4 пилотских кресла, по 2 с каждой стороны. Холт с Олейной сидели напротив высокой светловолосой Айраи и Йона Макдональда. Все 4 в стеклянных коронах, полые стенки которых были заполнены той же жидкостью, что лениво плескалась в цилиндре. За главным пультом позади Холта Карлос Вилл-Реаль вводил данные из памяти корабельного компьютера. Прыжки были уже рассчитаны. Капитан решил, что нужно посмотреть на ульские звезды, а потом Седрис и золотистый Хул и еще более далекие. А может быть, даже Престор и Ядро. Первая остановка планировалась в транзитном порту на планете под названием «Бледная немочь». Название на карте означало, что люди там уже бывали. Капитан даже слышал историю о каменном городе, что древнее самого времени. За пределами атмосферы ядерные ускорители отключились, и Вилл-Реаль отдал приказ. «Координаты введены, навигационная система готова. Прыгаем!» Голос его прозвучал менее уверенно, чем обычно. Прыгали-то в первый раз.
1: Темнота и мерцающие цветы, все быстрее вращается звездная россыпь, и Холт в самом ее центре совершенно один. Но нет. Вот Олейна и кто-то еще. Они все вместе, а вокруг хаос, и огромные серые волны захлестывают их с головой, а лица опаляет огонь, насмешливый и ускользающий. И боль, боль, боль. И они заблудились, и нет в мире ничего надежного, и миновали века. И Холт увидел что-то. Он вызывает, подтягивает к себе образ пылающего ядра. Ядро и чуть в стороне бледная немочь. Она ускользает, но Холту как-то удается вернуть ее. И он кричит Олейне, и она тоже тянется к ней. И Макдональдс, Айрай, и напрягая все силы, они...
0: И запустил Денлайскую пушку. И вот они снова сидят перед цилиндром. У Холта вдруг заболело запястье. Он опустил глаза и увидел поставленную кем-то капельницу. У остальных стояли такие же. Вилл-Реаль исчез. Дверь открылась, и вошел, улыбаясь и моргая, Сандерленд.
2: «Слава богу», — сказал пухленький навигатор. «Вы были в отключке 3 месяца. Я уж думал, нам конец».
0: Холт снял с головы стеклянную корону и осмотрел ее. Жидкости осталось на донышке. Цилиндр пушки тоже почти опустел.
2: 3 месяца?
0: Сандерленд передернул плечами.
2: «Кошмар! Вокруг корабля сплошная пустота, ну просто совсем ничего, а мы не можем вас разбудить. Вилл-Реалю досталось, пришлось с ним понянчиться. Если бы не капитан, неизвестно, чем бы все закончилось. Я знаю, что говорили лисюги, но сомневался, сумеете ли вы нас вытянуть из... оттуда, где мы были».
0: «Мы прилетели?» — спросил Макдональд. Сандерленд обошел вокруг цилиндра, встал перед пультом Вилл-Реаля и включил экран обзора. На черном фоне горело маленькое желтое солнце. Потом экран заполнила огромная серая сфера.
2: «Бледная немочь», — сказал Сандерленд. «Я сверил координаты, мы и прилетели. Капитан уже вышел на связь. Здесь всем заправляют Данлай, и они разрешили посадку. Время тоже сходится. 3 субъективных месяца, 3 объективных месяца, насколько мы могли понять».
0: «А на обычной тяге?» — спросил Холт. «Сколько мы летели бы на обычной?»
2: «Вышло даже лучше, чем обещали Данлай. Бледная немочь в 1,5 годах пути от точки, где мы находились».
0: Было еще слишком рано, и слишком велика была вероятность того, что седрийцы еще не впали в оцепенение. Но приходилось рисковать. Холт ворвался в первую попавшуюся хижину и ограбил ее подчистую в лихорадочной спешке, ломая и разбрасывая вещи. По счастью, обитатели пузыря уже отключились. Безотчетно опасаясь встретить лисюгана, как 2 капли воды, похожего на только что убитого, Холт не стал обращаться к скупщикам Данлаем на главной улице. Вместо этого он отыскал ловчонку грузного слепого линкелара. Огромные глазищи торгаша давно превратились в гнойники, но это не помешало ему надуть Холта. На всю добычу Майкл выменил только прозрачно-голубой шлем-яйцо и лазер. Оружие его изумило. Оно точь-в-точь напоминало лазер Макдональда, вплоть до выгравированного на корпусе герба Финнегана. Но лазер был исправен, а это самое главное. На улице толпились безработные звездолетчики всех мастей. Настал час ежедневного променада. Холт яростно пробивался сквозь толпу к западному зрачку, а выбравшись в пустые переулки каменного города, перешел на ровную трусцу. Сандерленда дома не оказалось. Бродил где-то, производя съемку местности. Холт схватил один из листов и торопливо нацарапал. «Убил лиса. Надо смываться. Спускаюсь под каменный город. Там безопасно». Потом собрал все остатки провизии, запас недели на две или даже больше, если экономить. Запихнул все в рюкзак, закинул его на плечи и ушел. Лазер надежно покоился в кармане. Шлем Холк пристроил под мышку. Ближайший спуск находился в нескольких кварталах от дома. Гигантский штопор винтового пандуса, ввинченный в землю в центре перекрестка. Холт с Сандерлендом часто спускались на первый подземный уровень, куда еще проникал свет. Но и там уже царил сумрак, душный и тоскливый. Во все стороны расходилась сеть туннелей, не менее запутанные, чем переулки на поверхности. Многие ходы уводили куда-то вниз, но штопор, конечно, вел еще глубже, а там ответвлялись новые туннели, и с каждым поворотом становилось все темнее. Обычно туда никто не спускался, а те, кто все-таки отваживался, как капитан, никогда не возвращались. О том, насколько глубоко уходил каменный город, ходили легенды, но проверить их было невозможно. Приборы Пегаса на перекрестке Вселенной так и не заработали. В конце первого полного поворота Холт остановился и надел голубой шлем. Тот оказался тесноват, щиток давил на нос, бока больно прижимали уши. Шлем явно предназначался для улминолетов. Впрочем, сойдет. Есть отверстие возле губ, так что можно и дышать, и говорить. Холт подождал, чтобы шлем прогрелся и начал светиться тусклым голубым сиянием. Тогда он пошел дальше, вниз по штопору, в темноту. Пандус все поворачивал и поворачивал, и на каждом витке от него расходились туннели, но Холт продолжал спуск и вскоре потерял счет пройденным поворотам. За пределами маленького освещенного пятна чернела кромешная тьма. Тишина и горячий воздух затрудняли дыхание. Но страх гнал Холта дальше, и он не замедлял

и пополнит у Сандерленда запасы провизии. Казалось, он идет вниз по винтовому пандусу уже несколько часов. Он шел и шел вдоль бесконечных стен, окрашенных голубоватым светом его шлема, мимо бесчисленных зияющих ответвлений, разбегавшихся во все стороны, манящих своими широкими черными пастями. Вокруг был только камень. Воздух становился все горячее и тяжелее. Вскоре Холт начал задыхаться, но туннели казались еще более затхлыми. Впрочем, ему было все равно, он туда не собирался. Наконец, Холт достиг конца штопора и оказался перед тройной развилкой. Здесь были три одинаковые арки. Вниз уходили три узкие крутые лестницы, изгибаясь так, что увидеть можно было лишь несколько ступеней. У Холта уже гудели ноги. Он сел, разулся и, решив немного пожевать, достал из рюкзака копченое мясо. Все вокруг было погружено в кромешную тьму, а теперь, когда стихли его шаги, воцарилась еще и полная тишина. Если только... Он прислушался. Да, теперь слышны какие-то звуки, далекие, глухие. Какой-то гул. Холт жевал мясо и продолжал прислушиваться. Наконец он решил, что гул доносится из левого проема. Доев, Холт облизал пальцы, обулся и встал. Держа лазер на изготовку и стараясь ступать как можно тише, начал медленно спускаться по лестнице. Винтовая лестница поворачивала еще круче, чем пандус, не имела ответвлений и была очень узкой. Холт едва мог повернуться, зато не боялся заблудиться. Звук становился громче, и вскоре Холт понял, что это не гул, а скорее вой. Потом что-то изменилось. Холт разобрал едва уловимые стоны и лай. Лестница сделала последний крутой поворот, и Холт резко остановился. Он стоял перед окном серого каменного здания странной формы и смотрел на каменный город. Была ночь, и небо покрывал звездный узор. Внизу, возле восьмиугольного бассейна, шестеро даньлаев окружили седрийца. Они смеялись, заходясь частым истошным лаем, перетявкивались друг с другом и уворачивались от седрийца, если тот двигался с места. Седриец возвышался над ними, недоуменно стеная и раскачиваясь взад-вперед. Его огромные фиолетовые глаза ярко горели, боевые клешни щелкали. Один из даньлаев медленно обнажил длинный зазубренный нож. Появился второй нож, потом третий, и вот уже вооружились все лисюги. Они пересмеивались между собой. Первый набросился на седрийца сзади, сверкнул серебристый клинок. Из длинного разреза в плоти молочно-белого червяка потекла черная кровь. Жертва издала душераздирающий стон и неуклюже повернулась к обидчику. Данлай отпрыгнул в сторону, но боевые клешни, в отличие от корпуса, действовали несравненно проворнее. Даньлая подбросила в воздух, он засучил всеми четырьмя конечностями и яростно взлаял, но тут клешня сомкнулась, и на землю лисюган упал уже разрубленный на две половинки. Однако остальные продолжали смеяться, как ни в чем не бывало, и теснили жертву, кромсая ножами ее тело. Стоны седрийца превратились в вопли. Он снова предпринял выпад, и второй обезглавленный Даньлай полетел в бассейн, но двое других уже отсекли извивающиеся щупальца, а пятый по самую рукоять вонзил клинок в раскачивающийся торс. Лисюги впали в неистовство. Их визгливый лай заглушил вопли седрийца. Холт поднял лазер, прицелился в ближайшего Даньлая и нажал на спуск. Сверкнул яростный красный луч. Упала пелена, и все пропало. Холт невольно протянул руку, пытаясь отдернуть занавес. За нишей открылась низкая камера с дюжиной проемов в стенах. Ни даньлаев, ни седрийца. Холт находился глубоко под городом. Подземелье освещалось только фосфорицирующим шлемом. Нерешительно, осторожно, Холт шагнул в камеру. Половина туннельных проемов была замурована, остальные зияли мертвой тьмой. Но из одного вдруг повеяло холодом. Холт двинулся по нему и долго шел в темноте. Наконец он попал в поперечную галерею, заполненную красным светящимся туманом, состоявшим, если приглядеться, словно из мельчайших огненных капелек. Прямая, с высокими сводами, галерея тянулась вправо и влево, насколько хватало глаз. И насколько хватало глаз, в нее выходили туннели, один из которых

0: привел сюда Холда. Всевозможных форм, большие и маленькие ходы, ведущие неизвестно куда, и все черные, как смерть. Холд пометил лазерным лучом пол своего туннеля, шагнул в теплый красный туман и двинулся по коридору. Туман был густой, но тем не менее сквозь него все было видно. Не видно было лишь конца коридора и не слышно собственных шагов. И никого. Холд брел и брел, словно в трансе, начисто позабыв о страхе. Внезапно, далеко впереди, один из туннельных порталов озарила ослепительная вспышка. Холд бросился бегом, но не успел он пробежать и полпути, как свет погас. И все же что-то манило войти в ту арку. Туннель был полон ночи. Холд прошел несколько метров в кромешной тьме и уперся в дверь. За дверью возвышался снежный сугроб и стоял лес серо-стальных деревьев, опутанных хрупкой ледяной паутиной, настолько тонкой, что даже дыхание могло бы ее растопить. На деревьях не листочка, только пониже каждой ветки в ветрозащитных складках коры притаились морозостойкие синие цветы. Сияние звезд в морозной черноте неба. А на горизонте деревянные ограды и каменные перила большого вычурного старого дома. Холд долго стоял, смотрел и вспоминал. Порыв холодного ветра швырнул в дверь заряд пушистого снега, и Холд содрогнулся от ледяного прикосновения. Повернувшись, он ушел в красный туман. Там, где туннель открывался в галерею, Холта ждал Сандерленд. Черты его лица расплывались в тумане, голос глох.
1: «Майк!»
0: — сказал он, но до Холта донесся лишь слабый шепот.
1: «Ты должен вернуться! Ты нам нужен, Майк! Я не смогу заниматься картой, если ты перестанешь добывать еду, а Алейна и Такер... Ты обязан вернуться!»
0: Холт покачал головой. Туман загустел и закружился, и грузная фигура Сандерленда потеряла очертания, начала таять. Холд различал уже лишь темный силуэт, а потом туман снова побледнел, и оказалось, что там стоит вовсе не Сандерленд, а хозяин ангара. Тварь стояла молча и неподвижно, только подергивались белые щупальца. Она ждала. Холд ждал тоже. В туннеле напротив неожиданно проснулось и замерцало тусклое пламя. Две светящиеся волны беззвучно покатились в обе стороны коридора. Минуя каждое новое устье туннеля, волны словно поджигали его, и зев арки начинал светиться где тускло-красным, где бело-голубым, где приветливо-желтым, как свет родного солнца огнем. Хозяин ангара повернулся и величественно поплыл вдаль по коридору. Колыхались и дрожали истине-черные валики жировых складок, только мускусного запаха Холд не чуял, его поглотил туман. Холд все еще с лазером в руке пошел следом. Потолок поднимался все выше и выше. Ниши туннелей становились шире. На глазах у Холта галерею пересекло морщинистое пятнистое существо, очень похожее на хозяина ангара. Мускусное чудовище остановилось перед входом в полукруглый черный туннель вдвое выше Холта. Хозяин ангара ждал. Холд поднял лазер и вошел. Тут оказалось второе окно или, может быть, экран. По ту сторону круглого хрустального иллюминатора бесновались вихри хаоса. Холд всматривался, пока у него не заболела голова, и тут сквозь вихри проступило изображение, если его можно было так назвать. Четыре Даньлая с трубчатыми коронами на головах сидели кружком перед своим цилиндром. Только изображение расплывалось, двоилось. Призраки, мираж, копия, почти совпадающая с первичным изображением, но не полностью, а словно двойное отражение в прозрачном стекле. Потом возникало третье отражение, четвертое, и вдруг, как в двух зеркалах, поставленных друг против друга, картинки побежали вдаль. Ряды Даньлаев, сливаясь, расплываясь, становясь все меньше и меньше, терялись в бесконечности. Одновременно или нет, почти одновременно копии повторяли движение прообраза с запаздыванием. Лисюги сняли свои опустевшие короны, переглянулись и принялись смеяться. Они смеялись, хохотали безудержным лающим смехом. Они смеялись, смеялись, смеялись, и безумный огонь горел у них в глазах. Лисюги сгибались пополам и корчились от смеха, и никогда еще не казались Холту такими звероподобными и хищными.

Холт вышел в коридор. Хозяин ангара терпеливо дожидался перед порталом. Холт снова последовал за ним. Теперь им попадались и другие существа. Холт смутно видел их, спешащих сквозь красную мглу. Чаще всего встречались собратья его провожатого. Но Холт заметил и одного Даньлая. Лисюган бродил, как потерянный, и слепо тыкался в стены. Какие-то полустрекозы бесшумно скользили над головой. Мелькнула долговязая тощая тварь, окруженная мерцающей пеленой. Были и другие, кого Холт скорее ощущал шестым чувством, чем воспринимал зрением и слухом. Важно шествовали некие лоснящиеся двуногие обладатели воротников из костяных пластин. За ними по пятам грациозно семенили гибкие четвероногие в мягких серых шкурках с влажными глазами и удивительно умными мордочками. Потом Холту показалось, будто он заметил человека в мундире и фуражке, мрачнолицого, с благородной осанкой. Холт бросился к нему, но светящийся туман сбил его с толку, и человек пропал из виду. Когда Холт вернулся, хозяин ангара тоже исчез. Холт метнулся в ближайший туннель. Там, как и в самом первом, была дверь. За дверью вздымался горный кряж, обрамляющий суровую знойную долину, покрытую сетью трещин, словно вымощенную обожженным кирпичом. Посреди пустыни лежал город, нагромождение прямоугольных коробок, окруженные меловыми стенами. Совершенно мертвый город, но Холт почему-то сразу узнал его. Каин Наркармиан часто рассказывал о городах, построенных хрангами на истерзанных войной планетах по пути от окраины к старой земле. Холт нерешительно протянул руку вперед и сразу же отдернул. За порогом было пекло. Значит, это не экран, так же, как пейзаж и мира. Вернувшись в галерею, Холт постоял, пытаясь осмыслить увиденное. Коридор тянулся в обе стороны до бесконечности. Из тумана в гробовом молчании выплывали и вновь растворялись существа, подобных которым Холту еще не доводилось видеть. Он знал, что где-то здесь и капитан, и Вилариал, и Сьюзи Бинет, а может быть и другие. Или они были здесь раньше, а теперь уже где-то в другом месте. Возможно, родной дом тоже их позвал через каменный портал, и они откликнулись на зов, ушли и не вернулись. «Интересно», — размышлял Холт, — «можно ли вернуться, шагнув за порог?» Снова показался давешний Даньлай. Теперь он полз, и Холт понял, что это древний старик. Потому как Лисюган ощупывал дорогу, стало ясно, что он действительно слеп, хотя глаза его выглядели вполне здоровыми. Холт решил понаблюдать и проследить за кем-нибудь из призрачных прохожих. Многие проходили в двери и впрямь оказывались в тех мирах и уходили вглубь страны. А сами дали... Холт видел ульские планеты во всем их усталом великолепии, где улменнолеты стекались в свои капища и поклонялись улнолетам. Он видел беззвездные ночи темного рассвета на самой окраине и тамошних мечтателей, тенями бродивших в ночи. И золотистый Хуул. Он все-таки существовал, хотя не такой великолепный, как в легендах. И корабли-призраки, выныривающие из ядра, и крикунов с черных миров дальней ветви, и древние цивилизации, что заперли свои звезды в сферические оболочки, и тысячу миров, что и во сне-то не приснятся. Холт бросил слежку за молчаливыми путешественниками, решив разведывать туннели самостоятельно, и вскоре обнаружил, что пейзажи миров изменчивы. Стоя перед квадратным порталом, выходящим на равнины Ай-Эмерила, он вдруг снова вспомнил старого Каина, который и правда полетал немало, но все же недостаточно. Перед порталом высились башни Эмерила, и Холту захотелось рассмотреть их поближе, как вдруг пейзаж подернулся пеленой, и снова портал открылся прямо в башню. Рядом снова возник хозяин ангара, материализовавшись так же внезапно, как когда-то в своем заведении. Холт всмотрелся в безликую тушу, потом положил лазер на пол, снял шлем. Как странно, шлем перестал светиться, почему Холт раньше этого не заметил, и шагнул вперед. Он оказался на балконе. Прохладный ветер ласкал лицо. Прислонившись спиной к черному эмерильскому металлу, он смотрел на оранжевый закат. На горизонте высились другие башни, и Холт знал, что каждая — это город для миллиона жителей.
но на таком расстоянии они выглядели словно длинные черные иглы. Планета. Планета Каина. Наверное, она сильно изменилась с тех пор, как Каин видел ее последний раз лет 200 тому назад. Интересно, насколько сильно? Впрочем, скоро Холт это узнает. Повернувшись, чтобы войти в башню, Холт пообещал себе, что вернется. Найдет Сандерленда, Алейну и Такер Рея, и пускай внизу их ждут кромешная тьма и ужас, но Холт отведет их домой. Да, он это сделает. Но сначала ему хотелось взглянуть на Ай Эмерил, и на Старую Землю, и на мутантов Прометея. Да. Но он вернется. Потом. Чуть позже. В каменном городе время течет медленно, а внизу, где строители соткали сеть пространства времени, еще медленнее. Но все же течет. Течет неумолимо. От гигантских серых зданий остались лишь развалины. Рухнула башня Гриб, пирамиды рассыпались в прах. От ульского ветролома не осталось и следа, и вот уже 1000 лет здесь не приземлялся ни один корабль. Улминалеты, их совсем мало, робко жмутся в тень, всюду сопровождаемые прирученными панцирными прыгунами. Даньлаи, что при помощи своих цилиндров несколько тысячелетий скакали с планеты на планету, скатились к насилию и анархии, креши сгинули совсем, ленкелары порабощены, и только корабли-призраки по-прежнему беззвучно скользят среди звезд. Солнце перекрестка Вселенной меркнет. В пустынных туннелях под руинами Холт идет от звезды.

0: Еще один забавный рассказ Фредерика Брауна. «Дозорный» в переводе Сергея Ирбисова. Он насквозь промок. Извозился в грязи, проголодался и чувствовал себя заброшенным. Оно и понятно, родина была в 50 световых годах. Местное светило было непривычным, мертвенно-голубым, а из-за двойного тяготения каждое движение отдавалось по всему телу мучительной болью. Шли годы, века, тысячелетия, но на аванпосте ничего не менялось. Несмотря на новейшие звездолеты и современное оружие, он по существу так и оставался стрелковой ячейкой, в которой засел одинокий солдат, готовый удерживать ее до последнего дыхания. Впервые с чужаками встретились близ центра галактики, когда долгая и трудная колонизация миллионов планет завершена. Война началась сразу же. Договориться с чужаками не удалось, они начисто отвергали дипломатию. Враг наседал. Приходилось цепляться за каждую паршивую планету, вроде вот этой. Он промок, перепачкался, проголодался и замерз. Из-за бешеного ветра приходилось все время щуриться. Ничего не поделаешь, на то и аванпост, чтобы сдерживать врага, да и самому держаться. Он был в головном дозоре, в полусотне световых лет от родной планеты. Был призван сражаться и, если понадобится, умереть. Если он будет хорошо сражаться, то не погибнет и когда-нибудь снова увидит родной дом. Он заметил чужака. Тот пытался подобраться незаметно. Хватило одного выстрела. Чужак повалился с каким-то странным звуком и застыл. От омерзительного звука и от вида мертвого чужака его передернуло. Другие со временем привыкали к их гнусному виду, но он никак не мог. Такое и в кошмаре не увидишь. Всего две руки, гадкая белая кожа и вот мерзость-то, никакой чешуи.
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Наталья Маркелова. То, чего нет. Иногда самые толстые тюремные стены мы выстраиваем для себя сами. Сами себя загоняем в капкан комплексов, в рамки привычек и стандартов, в трясину чувств, из которых не выбраться. Потому как нет вещи более хищной, чем наш собственный разум. Все остальные вещи лишь иллюзии, сотворенные им. Женщина замерла на зимнем ветру. Ее ногое тело словно светилось в темноте. Андрею оставалось лишь сожалеть, что он не художник. Картина бы стала шедевром. Красивая обнаженная женщина, стоящая на снегу, залитом кровью. Свет фонаря освещает лишь ее. Тьма скрывает все, что не нужно видеть, и только дает намек на существование чего-то иного, жуткого. А снежинки падают и падают, тая на бархатистой коже. Андрей проснулся ровно в 6, принял душ, оделся потеплее и вышел из квартиры. Это был ритуал. Холодная вода, прогулка в парке, а затем крепкий кофе в кафе на набережной. Он выполнял это почти автоматически. Мысли же всегда были заняты чем-то иным, отвлеченным от происходящего. В те времена, когда Андрей еще работал, в его голове прокручивались обстоятельства дела, комбинации их решений. А когда работы не стало... Впрочем, это той прежней работы не стало. Не такой он был человек, чтобы валяться целыми днями на диване. Работа была, и она тоже требовала размышлений. Андрей Дорохов был писателем-фантастом. Так его именовали газеты. Сам он, правда, не считал, что пишет фантастику, но и не спорил. Очень уж не хотелось, чтобы его называли сумасшедшим, даже если это было полезно для имиджа. Когда-то давно Дорохов сам работал с такими вот сумасшедшими. Когда-то он был врачом. Еще до того, как начал служить в ТЧН. Андрей потряс головой, будто так можно было прогнать ненужные мысли. Сегодня он слишком много думал о ТЧН, это очень плохо. Во-первых, ему не хотелось вспоминать прошлое, а во-вторых, если он думает о ТЧН, то значит и о нем там думают. А вот это уже совершенно скверно. В кафе был новый официант. На Андрея он таращился во все глаза, видимо, ему уже сообщили о знаменитости, по которой можно часы сверять. В кафе Андрей всегда заходил в 8. Кофе оказался слишком горячим, но капризничать Дорохов не стал, просто отставил чашку и стал думать. Домой идти не хотелось. Он был почему-то уверен, что едва переступит порог своей квартиры, зазвонит телефон, и голос, который он услышит в трубке, нельзя будет не узнать. Появилась мысль сбежать. Рвануть сейчас же домой и, не отвечая на звонки телефона, взять паспорт, деньги и уехать на год, на два, навсегда. Нигде не задерживаться надолго и никогда не планировать, где окажешься на следующий день. Средств хватит. И никакое ТЧН не найдет. Вряд ли они смогут вычислить своего лучшего агента. Хотя, возможно, за 2 года, что он не работает, появился другой лучший, а то и 2. Не это пугало. Какой смысл им вообще за ним бегать? Просто это не было выходом. Это было непозволительной слабостью, которая принесла бы не меньше неприятностей и неудобств, чем голос в телефонной трубке. Это было одно и то же. Только в трубку он все же попробует сказать «нет». Попробует отстоять свое право на спокойную и тихую жизнь. Погрузившись в размышления, Андрей не сразу обратил внимание на девушку, сидящую за соседним столиком. Была она здесь, когда он заходил, или пришла позже, Дорохов не помнил. Раньше он в кафе эту девушку не встречал, и все же у него была твердая уверенность, что ее лицо ему знакомо. Неужели из ТЧН начали следить, предугадав возможность побега, или... Нет, это глупости, оборвал он сам себя. Андрей кивнул и улыбнулся девушке. Она наклонила голову на бок и внимательно посмотрела на него. Дорохову подумалось, что он поступает очень глупо. Со стороны это выглядит как заигрывание с хорошенькой незнакомкой. Скорее всего, девушка просто зашла выпить чашечку кофе или ждет подругу. И, возможно, даже узнала его, потому как видела фотографию на обложках его книг, а потому заинтересовалась, а он уже придумал себе черт знает что. Так и паранойю заработать недолго. Глотнув кофе, Андрей отставил чашку в сторону. Напиток успел остыть и теперь ничего, кроме отвращения, не вызывал. Утро было испорчено. Дорохов подозвал официанта, расплатился и, дав наставление по поводу кофе, вышел, едва удержавшись от того, чтобы хлопнуть дверью. Он слишком привык к каждодневным приятным мелочам наподобие хорошего кофе, чтобы менять свои привычки. Ветер закружил вокруг, больно ударяя в лицо колючими снежинками. Неожиданно вспомнился сон о темноте и кровавом снеге. Дорохов остановился. Ему показалось, что он вспомнил, у женщины из сна было лицо незнакомки в кафе. Но потом он урезонил себя. Это уже после он наделил сновидение подробностями этой реальности. Всему виной была его фантазия и не более. Он уже 2 года прятался за этой мыслью о фантазии, но сегодня она почему-то не помогала. Сегодня все было не так. Проклятый кофе! Когда Андрей переступил порог своей квартиры, раздался телефонный звонок. Дорохов не стал играть в непорочную красавицу, а взял трубку и уверенным голосом поздоровался. «Доброе утро, Юрий Михайлович!»
1: «Я всегда знал, что ты лучше, Андрей!»
0: «Неужели до сих пор?» Дорохов придал своему голосу нотку иронии, и на самом деле все внутри него заледенело, а вот голос звучал спокойно, иронично, легко.
1: «А как ты думаешь, стал бы я иначе тебя беспокоить?»
0: «Ну дайте пококетничать, цену себе понабивать».
1: «О цене мы еще поговорим!»
0: «Нет, Юрий Михайлович, о цене говорить мы не будем. Я хочу думать, что вы позвонили мне так, от нечего делать, и так будет лучше для всех нас».
1: «Не будет».
0: «Я ушел. Я больше не могу, я сорвался, ясно?» Голос дрогнул.
1: «Это совсем другое. Это...»
0: «Вы хотите сказать, что это не будет такой дрянью, какое было мое последнее задание?» Дорохов прикрыл глаза и ясно увидел то, что пытался забыть. Ромку. Своего закадычного друга, одного из тех, кто основал ТЧН, но так и остался простым охотником.
1: ТЧН, будь оно проклято.
0: На эту организацию Дорохов вышел не случайно. Случайностей в мире вообще не бывает, Андрей был в этом уверен. Не было случайности то, что в психиатрическую лечебницу поступила женщина 45 лет, и то, что лечащим врачом у нее оказался он, Андрей Дорохов, и то, что он был убежден, потому что его так учили, что его пациентка больна. А потом не было случайностью, что в ночь полнолуния дежурил он. Не было случайностью, что он зашел выпить чая в Сестринскую и поболтать с Лидочкой, а потом задержался для того, чтобы помочь этой милой молодой женщине нарезать дурацких снежинок из бумаги для украшения отделения к наступающему празднику. И не было случайностью, что когда в отделении раздался шум, он, улыбнувшись медсестричке, заявил, чтобы она не отвлекалась от важной работы по продвижению праздника в массы, а причину переполоха выяснит он сам. И то, что он остался жив, тоже не было случайностью. Андрей даже не осознал вначале, что тогда увидел. Первой мыслью было только то, что это сон, навеянный рассказами пациентки. И только потом пришло осознание, что все происходит наяву. Отделение было залито лунным светом. Свет был неестественно желтым. На полу лежали яркие световые квадраты, разделенные на еще более маленькие квадратики, точные копии зарешеченных окошек. Зверь стоял как раз на таком световом пятне. На его теле, как насмешка, был порванный больничный халатик. У ног существа лежала Машенька. Всеми любимая в отделении больная, врачи и пациенты считали ее блаженной. Родных у Машеньки не было, в дом престарелых ей было еще рано, и в больнице держали ее из жалости. Теперь же трупик блаженный, разорванный плюшевой игрушкой, валялся у ног оборотня. Андрей помнил, как ему вдруг нестерпимо стало жалко Машеньку, так что он даже перестал бояться. К тому же,
1: Чего бояться? Можно бояться войны, голода, безденежья, убийц, хулиганов, пожара, но не оборотня. Ведь оборотней не существует. Он сам учил этому больных. Учил, что их кошмары просто болезни, всему можно найти разумное объяснение. А главное, он верил в то, что говорил им.
0: В руке врача оказались обычные ножницы, которыми несколько мгновений назад он вырезал снежинки. Не серебряные, не освещенные, просто ножницы.
1: А потом приехали из ТЧН. Тогда это была лишь небольшая организация, держащаяся на добровольцах, которые вознаграждения-то не получали. Просто им было интересно присутствовать там, где происходило нечто необычное.
0: Андрею повезло, кто-то из оперативников сообщил знакомому из ТЧН. Не случись этого, все первые полосы газет пестрели бы заголовками типа «Врач психушки сам свихнулся! Убитая пациентка, кровавые ножницы!»
1: А так дело было замято, зачищено, скрыто. А вот те самые кровавые ножницы Дорохов хранил, более того, считал талисманом.
0: Тогда Ромка и позвал его, Андрея Дорохова, в ТЧН. Вначале это было в виде хобби. Потом ими заинтересовались, нашлись богатые спонсоры, после подключилось правительство, и ТЧН стало нечто вроде группы «Альфа», в своем жанре, конечно. Правда, еще более засекреченной. Платили за эти секреты тоже хорошо, да и втянувшись, человек уже не мог себя представить без этой работы.
1: Это было так ярко, так необычно, что уйти было практически невозможно. Это была привычка, зависимость, откровение. Андрей не думал уходить, пока они с Ромкой не наткнулись на ту тварь в подвале обычного тверского дома, где два ублюдка изнасиловали, а потом убили девчонку. Убили жестоко. Около сотни ножевых ранений по всему телу. Кровь текла ручьем. Кровь — это больше, чем жидкая жизнь. Кровь и боль способны разбудить тех, кого не стоит даже упоминать.
0: ТЧН прибыло на место. Из двери, ведущей в подвал, пахло тяжело, гнилостно. Когда Андрей навел в темноту свет фонаря, по сторонам шарахнулись тени. Ромка вошел в подвал первым и тут же упал, но мгновенно поднялся на ноги.
1: «Ничего тут нет», — сказал он пустым, холодным голосом. «Пошли». И стал подниматься по лестнице к свету. Андрей увидел его лицо и похолодел. Все было так же, все, и веснушки, и нос картошкой, и пухлые губы, но от всего этого веяло такой злобой и ненавистью, что Дорохов понял, если выпустить это, то миру конец, и не выпустил.
0: А потом Андрей Дорохов уволился. Его понимали, но никто ни разу до сего момента не добрал номер его телефона и не позвонил просто так. Он и сам понимал, но все же не мог понять, почему. Почему обычная, стандартная проверка места преступления обернулась таким кошмаром? Почему эта тварь выбрала носителем именно Ромку? Ни тех подонков, ни мертвую девочку, ни десяток милиционеров, сновавших там до их приезда, ни даже бомжа, что обнаружил трупик и сообщил органам, а именно Ромку, его друга Ромку. Было ли это случайностью?
1: Все это пронеслось в голове очень быстро.
2: «Андрюша!»
0: Голос в трубке стал мягким, почти ласковым.
2: «Надо!»
1: «Кому?»
2: «Тебе надо, только ты сможешь, я в тебя верю!»
1: «Там что у вас, работать некому? Пошли кого-нибудь, пусть тварь прикончит!»
2: «Посылал!»
1: «И что?»
2: 4 замерзших трупа, она даже зацепки не оставила.
1: Она?
2: На месте преступления, как подпись, отпечатки босых женских ног и больше ничего.
1: Я вне игры.
2: Мне нужен охотник.
1: Что, у тебя нет других?
2: Есть.
1: 2 мальчиков и девочка пришли к нам совсем недавно, еще совсем зеленые. А прочие? Была ведь команда.
2: Последние погибли 2 дня назад. А группы захвата и уничтожения проку не будет. Мы же ничего не знаем об этой твари.
1: Пошли этих мальчиков. Научили же их чему-то.
3: Дорохов аккуратно повесил трубку. Открыл бар, достал оттуда бутылку водки и рюмку, налил полную, выпил, морщась. Алкоголь он не любил, но данный поступок был не признаком слабости, просто нужно было помянуть ребят. Это было неписанное правило, наподобие третьего тоста, который пьют молча, вспоминая всех, кто далеко, и тех, кого больше нет и никогда уже не будет. Андрей вспомнил ребят. Каждого он знал по имени и в лицо, хотя охотники обычно работали в одиночку или парой. Андрей работал с Ромкой. Дорохов налил еще и помянул Ромку. Подойдя к телефону, Дорохов набрал хорошо знакомый, отчеканенный в памяти номер.
2: «Слушаю».
3: Голос, который он услышал, был непривычно усталым.
2: «Я согласен», —

0: Мальчики и девочка оказались действительно зелеными. На Дорохова они смотрели, как на ожившего Ильича пионеры. Девочка даже притащила с собой его новый роман «Осколок» и нерешительно топталась на месте, стесняясь попросить автографа, а когда Андрей взял из ее рук книгу и подписал «коллеги» от автора, ему показалось, что коллега сейчас повиснет у него на шее. Вовремя пришел Юрий Михайлович Чагин. С тех пор, как Андрей видел его последний раз, старик совершенно не изменился. Все такой же подтянутый и спокойный. Военную выправку не скрывали даже потертые джинсы и вытянутый свитер, но зато подчеркивали до блеска натертые ботинки. За ним следовали ветераны ТЧН. Десяток человек, и улыбки их были искренние, в этом Дорохов не сомневался. Они действительно были рады его видеть, и он оттаял впервые за эти два года. Но рабочий день начался, и вскоре в конторе стало пусто, даже пионеры куда-то сгинули. Остались лишь Мишка из группы захвата, Чагин и Андрей.
1: «Нелегко нам пришлось, особенно в последние полгода. Нечисть прет, как взбесилась, а старых работников становится все меньше. Кого задрали, кто на пенсию вышел?»
0: Мишка вздохнул и налил чаю.
1: «Ты найди ее».
0: Чагин откусил от пряника и задумчиво уставился на содержимое продукта, точно подозревая, что монстр залег в начинке. «Найду». Андрей сказал это, безрадостно покосившись на гору макулатуры на своем столе. Гора была приличная. Все это было о доставшемся ему монстре. И как только с такими знаниями они до сих пор не поймали девицу. Хотя, насколько он понял после беглого просмотра бумаг, это действительно была макулатура. Интересные сведения уместились бы в паре строк. Убивает лет 5, только зимой. Отпечатки женских ног на снегу, более никаких следов нет. Убивает только женщин и всегда жестоко.
1: «Оборотень, 100%, сказал Мишка.
0: «Следов зверя не обнаружили». Андрея это беспокоило, и даже очень. Конечно, всегда интересно работать с новой тварью, еще никому неизвестной и неизученной, но за такие знания было принято платить кровью, чаще своей собственной.
1: «Снегом заносит?»
0: «Всякий раз снег».
1: «Наверное. Если нет, то что тогда?»
2: «И почему только женщин?»
1: «Женщина убивает женщин. Нелогично. Обычно как-то тяготеют к противоположному полу, или мешанина идет, но... Ну, я еще понимаю, когда самцы дерутся. Территория самки, то все, но тут...»
0: Юрий Михайлович отчаялся найти монстра в прянике и засунул в рот оставшуюся половину.
1: «А может, она лесбиянка?» — хохотнул Мишка.
0: «Не смешно», — отрезал Андрей и поднялся.
1: «Ты куда?» — спохватился Чагин.
0: «Охотиться». Охотник — это призвание. Для этого талант нужен. Потому в ТЧН их уважают превыше всех остальных. И в то же время охотник — это самая беззащитная фигура, если что, первым на зуб попадает. Потому охотников мало, потому ценят того, кто работает долго, потому как не дурак, потому как матерый
2: и боятся.
0: Так как чем дольше век охотника, тем менее в нем остается человеческого. Нет, он не меняется, не превращается в кровожадного монстра, но и не человек уже. Чужое и тем и другим существо, живущее только жаждой охоты, запахом следа и упоением погони. Охотник становится врагом самому себе, потому как зачастую за собственным азартом не замечает, что уже полностью забрался в раскрытую пасть монстра. Утро было обычным. Душ, прогулка, кофе. С того дня, что изменил привычный ход событий, прошло 2 недели. Андрей знал уже многое, но и многое оставалось загадкой. Февраль подходил к концу, и словно напоследок на улице стояли такие морозы, что даже во всегда теплом кафе было прохладно. За столиком напротив Дорохов вновь увидел ту самую девушку. В последнее время она часто приходила в кафе и улыбнулся ей. Незнакомка ему определенно нравилась. Сегодня она выглядела очень грустной. Андрей допил кофе, на сей раз соответствующий его вкусу, и подошел к столику девушки.
2: «Вы грустите?»
0: Она подняла на него большие глаза, то ли светло-серые, то ли светло-голубые, он не разобрал, и кивнула.
2: «Я присяду?»
0: Она вновь кивнула, внимательно его рассматривая.
2: «У вас что-то случилось?»
3: «Нет».
0: Ее голос был звонким, точно очень сильно натянутая струна.
3: «Я просто вспомнила одну очень старую семейную историю. О кошке».
2: «Я писатель», — Дорохов улыбнулся. «И я очень люблю старые семейные истории о кошках. Расскажете?»
0: Девушка пожала плечами, как бы говоря, почему бы и нет.
3: «Бабушка рассказывала...»
0: Она запнулась, подбирая слова.
3: «Знаете, кошка в деревне ведь не просто украшение интерьера. Кошка призвана, чтобы мышей ловить, добро стеречь. А когда кошка стареет, заводит новую. Вот у моего прадеда и состарилась кошка.
0: Говорят, красавица была беленькая, пушистая. Должно быть, барский кот после себя потомство оставил. Такую вся семья любила, а больше всех прадедова маленькая дочка. Кошка стала старой. Что ж, пусть век доживает. Завели другую.
3: Но вот беда. Старая от обиды начала сливки с молока слизывать, отодвинет носом блюдце с кувшина и вылакает, что повкуснее, а то и сам кувшин уронит. А времена тогда были и так несытые. Прадед как-то собрался в город, запряг лошадь в сани и Мурку с собой прихватил, да в зимнем лесу на полдороге и выбросил. Кошка из сугроба выбралась, отряхнулась, да и в обратный путь потрусила.
0: Прадед ругнулся, но думает, бог с ней. Дойдет, пусть живет.
2: А когда из города возвращался, что-то больно кольнуло под сердце, пришло ощущение беды. Он лошадь быстрее погнал, но не успел. Дочь его, девчушка лет 6, как про кошку узнала, так и убежала втихую любимицу искать. Нашли их потом. Девочка, на коленях у нее кошка, как живые, только заиндивелые все. Как уж, говорят, клял себя мой предок, понимал ведь, что все из-за него. Выяснилось потом, что соседский кот сливки слизывал, да уж не воротишь сделанного. И еще больше, как пощечина жгло, что кошка, несмотря на то, что ее выгнали, осталась с девочкой, так и грела ее до самого конца своим маленьким тельцем, а могла бы и в ветвях дерева от холодов спрятаться, и в дупле, где потеплее, отсидеться. Нашла бы способ, кошка была умная.
0: «Почему вы это вспомнили?»
3: «Да так».
0: Девушка замолчала. А потом посмотрела Дорохову прямо в глаза и спросила:
3: «А разве ты не знаешь?»
0: И он понял, что знает, и очень давно, но только не хочет в это верить.
3: «Мне жаль тебя».
0: «Почему?» Дорохов ощутил, как все внутри него задрожало.
3: «Иногда ведь ножницы не помогают.
0: Зачем носить в кармане лишний груз?
2: Разве ты забыл, что монстров убивают не оружием, а верой?»
0: Дорохову стало страшно. Но он не хотел верить своим мыслям, интуиции, собственным ушам тоже. Потому встал и пошел прочь. Почти побежал. Андрей понял, что опоздал. Понял это отчетливо и просто, но не ощутил горечи. Он вышел из машины, оставив дверцу распахнутой, чтобы щелчок замка не вспугнул тишину, и двинулся через снег к неподвижно стоящей обнаженной женщине. Она повернулась на скрип шагов и посмотрела на Андрея прямо и уверенно. Он узнал ее и не удивился. Только как-то вяло подумал, что не взял с собой никакого более-менее серьезного оружия. Но эта мысль не пугала. Наоборот, приносила облегчение. Будь у него с собою что-то, он обязательно убил бы эту красоту. А так, он и сам был беззащитен. И все же чувствовал горечь от того, что его предположения оказались правильными. Горечь походила на изжогу, только эта изжога была в сердце.
4: «Здравствуй, охотник!»
0: Голос девушки звенел. И только сейчас Дорохов обратил внимание, что снег у ног ее весь залит кровью, а она чиста. Ни капельки не портила белизны ее кожи.
4: «Почему молчишь? Страшно?»
0: «Нет, я уже видел подобных тебе. Причем немало. И, как видишь, жив».
4: «Немало? Врешь. Я одна такая».
0: Она горестно рассмеялась и сделала шаг по направлению к мужчине. Дорохов автоматически отступил.
4: «Боишься?»
0: «Просто не хочу умирать».
4: «Я не буду убивать тебя».
0: Девушка помолчала и добавила чуть слышно.
4: «Наверное. Это ты пришел за моей жизнью? Чем же ты уничтожишь меня?»
0: Дорохов поднял руки, показывая, что они пусты, и уронил их в безвольном жесте.
4: «Как глупо!»
0: Девушка посмотрела ему в лицо.
4: «Что же мы будем делать? Неужели просто стоять вот так на морозе, пока оба не заледенеем?»
0: «Не знаю».
4: «А мы с тобой, охотник, очень похожи».
0: «Чем?»
4: «Мы оба не знаем, что же нам делать дальше».
0: В ее глазах мелькнули слезы. «Если я не остановлю тебя, ты так и будешь убивать».
4: «Если я не убью тебя, ты заберешь мою жизнь».
0: Ситуация и впрямь безвыходная. «Скажи, как ты узнала про ножницы?»
4: «Я многое знаю, как и то, что они до сих пор лежат в твоем кармане. И потому мне жаль тебя. Ты слишком привык доверять вещам. Ты изменился, охотник. Если б ты теперешний встретил своего первого монстра, он загрыз бы тебя, потому что у тебя есть рамки. Ты веришь в вещи, а не в себя. Ножницы — это ничто. Ничто утренний кофе, которым можно испортить тебе весь день, и память тоже ничто, потому что это только груз, так же, как пусты надежды на завтра».
0: «Слишком путано, не находишь?»
4: «Может, и путано. Но я иногда просто физически чувствую, как этот мир пытается меня уничтожить».
0: «Еще бы. Ведь по твоему следу идет охотник».
4: «Свой охотник есть у каждого из нас».
0: «Почему ты убила эту женщину?» Андрей посмотрел на снег. Самого трупа ему видно не было, темнота.
4: «Раз ты нашел меня, то должен знать».
0: «И все же расскажи. Я хочу услышать это от тебя». Метель взвилась вокруг ног женщины.
4: «Она была шлюхой!»
0: «За это ты порвала ее на части?»
4: «Это было самое малое, что я могла сделать».
0: «Как ты это сделала?»
4: «Ты торопишься умереть?»
0: Метель стала сильнее, и вдруг Андрей увидел, как снег приобрел очертания. Огромная белая кошка выступила вперед, не оставляя следов, и обвилась вокруг девушки. Они слились мгновенно, став чем-то, что не имеет названия. Такого зверя нет. Но он стоял перед Андреем, напоминая все еще кошку, только не клыками, торчащими из пасти, и не размерами. Зверь сделал шаг вперед, и взгляды снежного монстра и человека встретились. Тварь разинула пасть. Андрей закрыл глаза. Не было никаких мыслей. Он просто осознал, что сейчас его разорвут или заморозят, и все закончится. Время шло, но ничего не происходило. Дорохов открыл глаза. Перед ним вновь стояли девушка и кошка. Девушка гладила снежную шерсть, и Андрею показалось, что он слышит мурлыканье.
1: «Почему ты не убила меня, как прочих?»
0: Девушка пожала плечами.
4: «Может быть, потому что ты не хотел убивать меня? А может быть, потому что мы так похожи?»
0: Дорохов отошел к машине и жестом пригласил девушку в салон. «Поговорим?» Она послушно села в машину и закрыла дверь, а кошка рассыпалась снегом. Андрей подумал про себя, что вряд ли его спасет хрупкая конструкция автомобиля, если что, и опустился на сиденье с другой стороны, протянув девушке свою куртку.
2: «Как тебя зовут?»
4: «Вера».
2: «Кто ты?»
4: «Ты хочешь узнать, что я за существо?»
2: «Да».
4: «А с чего ты взял, что я знаю?»
0: «Должна знать».
4: «Правда? А вдруг...»
0: «Это кошка, к примеру. Ведь она имеет связь с той историей, что ты мне рассказала в кафе».
4: «Кошка — единственный мой друг. Только не говори, что еще ты».
0: Вера рассмеялась. «Не скажу».
4: «И то хорошо. Знаешь, я долго думала. Наверное, я знаю, кто я, но, может, и ошибаюсь. В детстве бабушка рассказывала мне историю моего рождения. Я ведь из деревни. Бабушка у меня была самая, что ни на есть, обычная деревенская старушка, измотанная и согнутая работой. А еще сказки любила рассказывать. Она мне и мать заменила. Я ведь раньше думала, что рассказы про кошку были лишь для того, чтобы меня утешить, придать моей жизни хоть какую-нибудь значимость. Так они и растили меня с дедом, пока я им не поставила над могилками крестики и не уехала в город».
2: «А родители?»
4: «Отца сманила к себе какая-то заезжая шлюха. Я его и не видела никогда. А мать моя была учительницей, и даже когда мной ходила, все до последнего дня не могла учеников своих оставить. Как-то поздно возвращалась из школы напрямки через поле к дому, ее и скрутили схватки. Бабка моя тревогу забила, но пока то да сё, пока в школу сбегали. Пока назад побежали, поздно было, холод стоял страшный, роды были тяжелыми. Бабушка рассказывала, что ветер толкал от школы все в поле, а они поперек не слушали. А потом бабушка увидала темный холмик и побежала, падая. А когда уже совсем близко была... Говорит, что поднялся снег, и увидела она кошку, а между лап у кошки я лежала, в везенку материнскую завернутая. Кошка поднялась, да в темноте пропала. Меня она отогрела, а мать мою не смогла».
0: «Да». Андрей ожидал разгадок, но не таких.
2: «Как ты все же научилась с ней сливаться?»
4: «Не училась я. Замуж вышла, жили как все. А потом, когда пару лет вместе прожили, муж начал все позже домой приходить, по праздникам работать. Ругались, ссорились. Я ведь его очень любила».
0: Вера улыбнулась.
4: «Знаешь, что такое ревность? Когда всех ненавидеть начинаешь, и себя в том числе. Нет страшнее чувства. Хочется разорвать всех и каждого и плакать, плакать!» В общем, ждала я его как-то вечером, ждала и не вытерпела, вышла на улицу. Ветер, снег. А я иду, подняв воротник, и думаю, что вот встретится он мне, а я ему на шею кинусь и разревусь. А потом вижу два силуэта под фонарем. Мой муж другую целует, и мороз им нипочем. Я никогда в жизни не ощущала себя такой одинокой, такой ненужной и брошенной. Смотрю, расстались. Он домой, она в сторону гаражей по тропинке. Я за ней решила, выскажу все в глазах, нагнала. Она как узнала, кто я, так и рассмеялась. «А правду сказал Валик, — так моего мужа звали, — что ты мышь серая. Захочу, — говорит, — и бросит он тебя, только не хочу этого, а с ним буду. Очень страстно он меня любит, подарки, меня любит, подарки, цветы, а секс какой! Каждое слово как камень.

0: Жалею, что слишком быстро убила. Нужно было медленнее. Как дома оказалось, не помню, только раньше Вали. Спрятала свою одежду, вся ведь в клочья разодрана была, и платье, и пальто. А потом... Потом развелась. Не верила я ему больше, да и забыть слов этой мрази не могла. Была бы возможность, еще раз убила бы. Только как зима, так чувствую, муть поднимается, в груди тесно становится. Кошка со мной, едва выпадет снег, но убиваем мы лишь в метель. Я в такие дни даже мысли окружающих слышать начинаю. Да мне ведь многое не нужно. Я ведь ни мяса не ем, ни крови не пью, мне страх, ужас в их глазах награда. Та вот, что там лежит, больно хвастаться любила, что свою подружку в чем угодно заменить может. Хошь в деле, а хошь в постели у мужа. А у подружки двое детей. Вот и позвала она меня.
1: Позвала?
0: Я ведь сама жертв не ищу. Я на зов прихожу, как джин. На боль, ревность, ненависть. На все то, что сама когда-то ощутила. А там не успокоюсь, пока не убью.
1: Да ты и есть джин. Только он раб лампы, а ты... собственной ревности и одиночества. Ты много мне рассказала о вещах, обо мне, но попробовала бы ты хоть раз заглянуть в себя, чтобы понять свою собственную ограниченность. Она пожала плечами.
0: Наверное, ты прав.
1: И замолчала. Только было слышно, как стонет ветер. Дорохов сидел на заднем сиденье своего автомобиля рядом с красивой, обнаженной женщиной, которую не трогал мороз, потому как холод в ее душе был намного сильнее того, что принесла зима, и думал о несправедливости судьбы. Рядом с автомобилем бродила большая белая кошка, то рассыпаясь снегом, то собираясь вновь, существо, которое возникло благодаря человеческой жестокости и собственному доброму сердцу. Призрак, спасший ребенка, пришедший на зов человеческой боли и помогающий в меру своего понимания и разумения. Тут не было зла в том смысле, в котором Андрей понимал его. Тут были обманутые надежды и страх.
0: «Ну что, охотник, делать будешь?»
1: Андрей посмотрел на Веру. «А ты?»
0: «Скоро зима закончится. Снег будет таять, кошка уйдет».
1: «И как ты будешь жить?» Она дернула плечами. «А ты никогда не думала освободиться, освободить ее и себя? Перешагнуть эту боль, ревность, страх, просто простить весь этот мир? Может, нужно убивать не женщину, а свою ревность? Задуматься, наконец, над тем, что ты делаешь?»
0: «А ты сам?»
1: «Я?»
0: «Ты охотник. Разве ты сам когда-нибудь задумывался над тем, что ты делаешь?»
1: «Я чищу мир».
0: «Представь, я тоже. Но разве это что-то меняет?»
1: «Давай изменим, но вместе».
0: «Давай».
1: «Тогда мой ход первый. Просто уходи». Она скинула куртку, вылезла из машины и слилась с кошкой. Огромный снежный зверь поплыл по ветру вдаль от машины. Охотник остался один. Он знал, что делать.

0: Утром Андрея разбудил звонок Чагиным. Дорохов взял трубку и на свое недовольное «Алло» услышал:
1: «Андрей, ты что, умер?»
0: «Хороший юмор», — буркнул Дорохов.
2: «Смешной».
1: «Ты на часы взгляни, или ты заболел?»
0: На часах был полдень. Андрей на всякий случай выглянул в окно. Нет, действительно, полдень, и рассмеялся.
1: «Чего гогочишь?»
3: «Так просто. Радуюсь заслуженному выходному. Суббота ведь».
1: «Дурак! Тебя Мишка 3 часа в кафе прождал. Хотел узнать, как охота прошла. Волновался, а потом ко мне прибег».
0: «А чё не ко мне?»
1: «Так ведь ты же лет 10 каждый день в кафе на

0: Ведаешься всегда в 8, а сегодня...
1: Сегодня, Юра, я начинаю новую жизнь.
0: Чего?
1: Да-да. Прежнего, помешанного на мелочах и обрядах Дорохов больше нет. Нет моих привычек, нет моих заморочек. Я даже свои волшебные ножницы вчера выкинул. Устал. К черту вещи, к черту размеренность жизни. Вот пойду сегодня и влюблюсь. Хотя бы в нашу девочку-охотника. А как ее там...
2: Чагин, похоже, на том конце трубки потерял дар речи. А потому просто сопел, но громко и внушительно. Трубку вырвал из его рук Мишка и заорал:
3: «Охотник, ты хренов! Утром на окраине города еще один труп женщины нашли!»
2: Внутри Андрея все оборвалось. Неужели снова? Неужели весь вчерашний разговор ничего не принес, и она убивает вновь?
3: «Та самая по отпечаткам полностью совпадает!»
2: «Что совпадает?»
3: «Ну, те самые отпечатки рядом с жертвами, они этой покойнице принадлежат!»
2: Андрей почувствовал, как пальцы, сжимающие трубку, немеют, становятся чужими. «Значит, ушла».
3: «Кто ушел? Кто?»
2: Андрей повесил трубку, опустился на диван и закрыл глаза ладонями. Он вспомнил, что ему снилось в эту ночь. Счастливые женщины и кошка, бредущие сквозь метель, свободные от мира вещей, боли и одиночества.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Рассказ Микки Зухера-Райхерта

0: лесной. Такого аромата он не ощущал на протяжении периода, воспринятого им как десятилетие, но благодаря причуде темпоральной петли, просто выпавшего из времени. В памяти его сохранился целый год отчаянных боев в джунглях Вьетнама, однако никаких сведений о нем не имелось ни в семейных аналах, ни в военном архиве Соединенных Штатов. Вырванный божественным провидением из самых когтей смерти, он самое меньшее еще год провел в качестве эльфа в неком искаженном континууме, представлявшем собой одну из версий давнего прошлого Европы. От этого периода осталось не так уж много. Ряд жутких воспоминаний, потрясающе красивые невесты по имени Силме, да лучший друг Тази Армеда Кан, теневой скалолаз. Радуясь самому факту возвращения как в Нью-Йорк, так и в апреле 1969 года, Ларсон буквально упивался свежестью земного воздуха, полностью игнорируя такую ерунду, как изрядная примесь выхлопных газов. От полноты чувств он забылся, и пластиковая тарелка с лету довольно-таки больно ударила ему в правое ухо, заставив отступить на шаг. А потом, повинуясь инстинкту, сказывалось военное прошлое, Эл бросился плашмя на землю и уже лежа услышал своеобразный, не совсем немецкий говорок Тазиара. «Нет никакого интереса играть во фрисби и устраивать засады, когда выигрыш достигается с такой легкостью». Неуклюже поднявшись на ноги, Ларсон оглянулся на голос и увидел теневого скалолаза, расположившегося среди ветвей корявого клена, трепетавшие листья которого не скрывали его худощавые фигурки. Со времени проживания в суровом мире архаичной квазиисторической Германии он сохранил привычку одеваться в черное, хотя его нынешний гардероб состоял главным образом из джинсов и футболок. Голубые глаза поблескивали под лохматой копной эбонитово-черных волос, слишком длинных, но, впрочем, вполне соответствовавших стилю 60-х годов. Тонкокосный, едва достигавший 5 футов роста и 100 фунтов веса, Тазиар уже успел пристраститься к фастфуду, но, уплетая вовсю Milky Way и Ovaltine, оставался резвым и быстрым, как белка, свитым из сухожилий и мускулов, без единой унции жира. Не промолвив в ответ ни слова, Эл поплелся подбирать упавшую пластиковую тарелку. В отличие от друга, он был аккуратно подстрижен, и зачесанные на пробор короткие волосы открывали по-детски округлое лицо. Ежедневные тренировки в гимнастическом зале позволяли ему в 21 год оставаться столь же стройным, каким он был подростком, в те годы, когда азартно играл в футбол. Будучи на добрый фут выше своего миниатюрного друга, он тоже мог есть сколько угодно, ничуть не беспокоясь о весе. То есть о той проблеме, которая весьма волновала его сестру и невесту. Подхватив фрисби, Ларсон, не прерывая движения, запустил пластиковый диск в скалолаза, но тот, соскочив с ветки, присел на корточки, а когда тарелка, ударившись о сучья и вызвав маленький листопад, упала с невозмутимым видом человека, который никогда не тратил силы на движение, проронил. Неплохой бросок. Тим, 9-летний брат Элла, стоявший на бетонной дорожке рядом с газоном, рассмеялся. Эл наклонился, чтобы поднять фрисби и запустить в мальчика, но Тазиар, стремительно выбросив вперед худощавую руку, успел схватить диск первым. Мальчишка согнулся от хохота. «Обалдеть, ты чего смешно?» Ларсон окинул взглядом приятеля. «Ну, и что ты собираешься делать дальше, скалолаз?» Тазиар, сунув диск под мышку, пожал плечами. «Подожду, когда ты зазеваешься снова, и тогда...» Он демонстративно стукнул себя ребром ладони по лбу. «Тогда эта штуковина шлепнет тебя по башке».
1: «Хочешь, чтобы я заработал сотрясение мозга?» — пробурчал Эл.
0: «А ты не зевай, когда играешь». Тим издал такой вопль, что прохожие уставились на него с изумлением. Ларсон тоже последовал их примеру. Песочные волосы растрепались, скрывая уже лишившуюся детской непосредственности физиономию. Колени тряслись, о чем свидетельствовало колыхание расклешенных джинсов над грязноватыми черно-белыми кроссовками. «Тимми, по-моему, спятил», — заметил его старший брат. «Почему бы ради разнообразия не съездить по башке и ему?»
1: Свист разрезавшего воздух пластикового диска предупредил Ларсона об опасности, и он успел вскинуть руку как раз вовремя, чтобы предотвратить очередной удар по лбу. Тарелка, стукнувшись о внутреннюю сторону его предплечья, отлетела в сторону Тима.
0: «Тебя тоже легко застать врасплох», — Тазиар ухмыльнулся, глядя на мальчика. «А рассмешить еще легче».
1: Ларсон также не смог сдержать улыбки. Ему нравились товарищеские отношения, сложившиеся между его братишкой и лучшим другом, хотя порой к этому чувству примешивалось и некое подобие ревности. Поскольку на сей раз скалолаз, похоже, не собирался поднимать фрисби, Эл двинулся за тарелкой сам. Но, сделав всего один шаг, ощутил ментальное давление. Нечто коснулось его сознания, и он замер, ибо знал, что контактировать подобным образом может лишь его невеста. Вынужденный отказаться от своих магических способностей ради возможности остаться в Америке 20 века, Силме, тем не менее, сохранила способность дотрагиваться до неогражденного мысленными барьерами человеческого сознания. Впрочем, барьеры эти умели формировать лишь обитатели магических миров. Никто из рожденных в эпоху Ларсона их не имел, что, кстати, и позволило Фрей вызволить его из горнила смертельного боя и переместить в тело эльфа. Силме. Эл мысленно сконцентрировался на имени невесты.
2: Аллерум.
1: Силме обратилась к нему так, как называла его в эльфийском обличье, хотя теперь знала, что это имя было результатом ошибки какого-то заики. Итак, главное сейчас не впасть в панику, ибо мысленное общение, во всяком случае для Ларсона, представлялось занятием весьма сложным, так как некоторые слова, обратившись в мысли, могли обрести смысл прямо противоположный первоначальному. Мгновенно выбросив из головы фрисби и вообще все постороннее, он устремил взгляд на голубой небосвод. Пульс участился, стук сердца раздражающе отдавался в ушах. Силме, в чем дело? Что случилось? Эл знал, что она, а также его сестра Пэм и матушка собрались вместе осмотреть достопримечательности города и сделать кое-какие покупки. Неужели они попали в аварию? Черт побери, таксисты в последнее время стали гонять словно сумасшедшие. Если кто-то из моих близких пострадал, я прикончу этого поганца-водителя.
2: «Все в порядке», — ответила Силме,

Силме, что происходит? Сообщи мне. Что с тобой? Спросил Скалолаз, наблюдая за своим другом. Он был явно удивлен странной реакцией на его удачный бросок.

не договариваться. Кому, когда и с кем ебаться, чтоб не обламываться.

this again. Beautiful and perfect world. Then why is it?

Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком.

планета хвост наступали, говорили, в лапах был маленький алый флаг. Говорили, свергали глаза мои на баррикадах. Говорили, увидали бы меня еще раз, хотя бы вдали дела мои были плохи. Хвалили, ругали, не помню, называли пройдохой, но...

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклониться. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Выдохнуть. Вдохнуть. Выдох. Вдох. Продолжайте.

раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три, четыре.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

0: Yep.
1: Yes.
2: Off the grid.
3: You said the tempo.
1: I feel naked, brother.

connection. The absolute purity.

Из меня два слова не вытянешь, все, что я говорю, день за днем постепенно стремится к нулю. Но пока я еще говорю, забудь про мои слова, все услышанное сейчас подели на два, еще на два.

что запомнишь хорошее, не пойдет тебе впрок. Тут ничего не услышать и не увидеть даже. И когда-нибудь, может, не скоро потом обнаружится чья-то из нас недостача, пропажа. Что запомнишь хорошее, не пойдет тебе впрок.

солнце, свежевымыты стекла, почти что готов обед, и ни шагу назад, у завтра стальной хребет, и зима кончается, и опять наступает лето, но не будем об этом, хорошее, сейчас не об этом.

XIX веке возникали идеи создания ракетного корабля, способного преодолеть земное притяжение и человеческие звезды. Свершилось то, о чем мечтало человечество на протяжении многих веков. Советский Союз, его ученые, инженеры, рабочие осуществили запуск в космическое пространство

0: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Wait a minute, get dressed. Y'all can't play.

Titan.

said they vote for me, I look forward to blowing up America.

steps forward, one step back.

love.